В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца». И выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Ставкар.
2: Успех.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Полина Гагарина озвучила главное правило воспитания детей. Об этом прямо сейчас. Российская певица Полина Гагарина рассказала о своем главном правиле в материнстве. Она заявила, что необходимо больше говорить с детьми и строить доверительные отношения. Со временем, по словам звезды, ребенок начнет говорить с родителем. Самое главное – быть в контакте с детьми и знать, что происходит в их жизни. Смейтесь вместе с ними, переживайте серьезно за их проблемы, потому что для них это серьезные проблемы, сообщила Полина. Ранее певица Юлия Савичева упрекнула Гагарину в плохом отношении к «Фабрике звезд». По словам Савичева, она бережет воспоминания о телепроекте, который сделал ее известной. На этом все. Услышимся.
2: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.

0: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи. Супер. Выгоднее. С подпиской Prime.
1: ОО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: Партнер выпуска – компания «Адварис». 7 мая в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 15 и вечером плюс 7. Ветер западный до 11 метров в секунду. 8 мая в Ставрополе малооблачно, небольшой дождь. Днем до плюс 19 и вечером плюс 8. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Exceed Atlantic ET. Гибридный флагман с роскошным запасом хода. Мощность, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Только в Exceed центре Дварис. Роскошная выгода 300 тысяч рублей и спецусловия для юрлиц. Не откладывайте на потом. Пройдите тест-драйв прямо сейчас. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Выгода доступна при сдаче автомобиля в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
2: Exceed. Born for more.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 26 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.
11: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет.
12: Категория 0+.

Всем привет, друзья! У нас четверг, сегодня 7 мая на календаре, вейкаперы на рекорде, и мы начинаем. Рассказываю вкратце, что будет за эти 4 часа, 2 гороскопа. Это точно рубрика «Я в эфире», куда вы прямо сейчас можете присылать свои голосовые сообщения. С нетерпением мы ждем. Рубрика «Попкорн» — это про кино, игрушка за приз вейкаперов. И что это с искусственным интеллектом? Битва предстоит кому-то из вас. Ватафакты, курс направо, с юристом общаемся, горячие новости, ну и много-много обсуждений, юмора и всего интересного за это время произойдет за 4 часа утренних этих конкретно. Начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод» на 7 мая 2026 года, четверг. Ну и важная дата сегодня для нас с ребятами, как минимум, это День радио. Сегодня 131 год, как празднуется. Поэтому, если есть у вас знакомые люди, которые как-то связаны с радио, поздравьте их обязательно. Это важный праздник, нас можете поздравить от всей души. Ну и, конечно, давайте сегодня для рубрики «Есть повод», точнее, рубрики «Я в эфире», так и сделаем. Сегодня каждый попробует себя радиоведущим. Голосовое запишите в чат мобильного приложения «Рекорда», мы через минут 20 их будем слушать. Вот, просто представьте своему региону, не знаю, поздравление какое-то скиньте, погоду обозначьте, представьте, что бы делали вы, если бы вы были радиоведущим голосовым. Это запишите.

0: Пишите, мы ждем и поставим. День президентского полка у нас сегодня также. День распахнутых окон, что тоже неплохо. День физика, Аня, сегодня.
1: Физика?
0: Физика.
1: Это самый сложный для меня предмет был в школе.
0: Не ИПшника, а физика.
1: А, ты про это? Такой праздник физического лица?
0: Это шутка, ты что?
1: А, ну ладно, подожди, я вспомнила, представляешь? Леонид Андреевич.
0: А, так.
1: Преподаватель по физике и информатике.
0: Вот, до сих пор, наверное, тоже такой память. Аня Кирсанова где-то проснулся, сейчас говорит. Всемирный день пароля сегодня. А, вот какой праздник.
1: Так, как мы день радио-то будем отмечать?
0: Все просто, голосовыми будут записывать нам радиоведущие, наш только что испеченный в чат мобильного приложения Рекорда. Конечно, каждый попробует себя радиоведущим, я же сказал. Всемирный день пароля, поменяй. Вот я про что, если мало ли, есть такая функция, в каждом телефоне видно, какой пароль угнали или могли угнать. Не игнорируйте, в айфонах точно есть.
1: А ты был в нашем новом планетарии?
0: Нет, я даже не знаю, что у нас планетарий есть.
1: У нас их два, есть старый и новый. Сегодня просто Международный день планетариев.
0: Ну,
1: там
0: классно.
1: Красиво. Там ложишься в пуфик и залипаешь на небо. А там показывают.
0: Это точно планетарий?
1: Точно.
0: А не улица Петербурга?
1: Точно.
0: Точно. Вейкаперы на рекорде. Погнали.
2: Вейкаперы. На рекорде.

0: индикаторы. Гороскоп на сегодня.
1: На 7 мая прямо сейчас.
2: Овны, позвольте себе побыть щедрым. Небольшие затраты сегодня могут принести вам большую пользу в обозримом будущем.
3: Тельцы, нет большего успеха, нежели похвала уважаемых вами людей. Сегодня у вас будет шанс заслужить это.
1: А близнецы, если вы чувствуете себя жертвой обстоятельств, поищите кого-нибудь с кислым выражением лица и подумайте, хотите ли вы выглядеть так же.
2: Раки, действуйте, если не боитесь, что кусочек вашей личной жизни может стать достоянием общественности.
3: Львы, сегодня у вас не будет ни склонности к компромиссам, ни времени на сожаление.
1: Девы, поработайте мозгами сегодня, вдруг что путное выйдет.
2: Весы, позаботьтесь о парусах и руле, ветер же будет обеспечен высшими силами.
3: Скорпионы, сегодня вам стоит с особым вниманием отнестись к тому, что вы говорите.
1: Стрельцы, ваша способность видеть и чувствовать то, что другие заметить не могут, сегодня усилится под влиянием Луны.
2: Козероги, вы стоите на развилке, и все бы ничего, да вы стоите не в одиночестве, и дорогу выбирать придется не только для себя.
3: Водолеи, нынешний вечер лучше провести в тихом семейном кругу или среди друзей.
1: Рыбы, сегодня стоит начать что-то глобальное. Всем хорошего дня, друзья.
0: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Полина Гагарина озвучила главное правило воспитания детей. Об этом прямо сейчас. Российская певица Полина Гагарина рассказала о своем главном правиле в материнстве. Она заявила, что необходимо больше говорить с детьми и строить доверительные отношения. Со временем, по словам звезды, ребенок начнет говорить с родителем. Самое главное – быть в контакте с детьми и знать, что происходит в их жизни. Смейтесь вместе с ними, переживайте серьезно за их проблемы, потому что для них это серьезные проблемы, сообщила Полина. Ранее певица Юлия Савичева упрекнула Гагарину в плохом отношении к «Фабрике звезд». По словам Савичева, она бережет воспоминания о телепроекте, который сделал ее известной. На этом все. Услышимся.
5: Гибридный кроссовер Foya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и рассрочка. Легкий переход в новый премиум с Foya Free. Кредит от ПАО «Совкомбанк» до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Номер один по данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии за 2025 год. Реклама ООО «Дварис Моторс». Не оферта.
0: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Свобода и комфорт. Ваш выбор? Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: вас.
1: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telco-b2b.ru 990-001.

0: Напоминаем, что скоро слушаем ваши голосовые. Сегодня день радио, и каким бы вы были радиоведущим, записывайте голосовое, где, как не на радио, его включить и послушать. Есть возможность, уникальная у каждого. К новостям. Россияне начали увлекаться судебным туризмом.
1: Поехать в чужую страну, посидеть в качестве присяжных?
0: Нет, все гораздо проще и более по белой схеме. Люди ходят на открытые заседания ради эффекта сериала в реальной жизни. Новый вид досуга, для которого не нужно быть стороной дела или иметь специальный статус, особенно популярны разводы, разделы имущества, долги или громкие уголовные дела. Чтобы попасть в зал, нужно прийти туда как слушатель. Увлекаются этим чаще всего домохозяйки, ну и другие подтягиваются. Говорят, о, классно, как
1: обалдеть.
0: В жизни.
1: Надо записываться. Надо, кстати, сегодня у нас будет рубрика с юристом обсудить, как попасть. Мне кажется, это реальная тема.
0: Ну, интересно вообще. Люди таким образом, возможно, изучают право.
2: Следующий этап — это когда «И я протестую! Я был свидетелем этого, я против!» Кто такой? Не знаю.
0: Представляете, реально одна из домохозяек настолько натаскается на этих делах, что она самым крутым адвокатом станет в России.
1: Вот это, мне кажется, я могу стать.
0: Кем-то настолько не была уже.
1: Ну да. А что плохого? Надо в жизни все попробовать.
2: Представляешь, Аня заканчивает речь. Именно поэтому... Мы невиновны. И Светка спрашивает: извините, это кто? Я не знаю, кто это. Она просто встала и взяла слово.
0: Вообще классно, классно. Давайте реально сходим как-то. Ну, интересно.
1: Давайте, это реально.
0: Мне тоже интересно стало.
1: Давай посмотрим суд, который рядом с нашей работой, чтобы мы могли после эфира сгонять.
0: Понимаешь, там не как туроператоры. Пальцем в небо нельзя тыкнуть. Там есть дела, на которые можно прийти, на которые нельзя прийти.
1: Мы, естественно, все выясним. Я говорю, давай начнем с расположения.
2: Есть схемка получше. На 100%. Кто-то из нас должен стать обвиняемым. Один будет свидетелем, а другой будет адвокатом.
0: Мы пойдем дальше. Другой будет его защищать.
2: Да,
0: и
2: да.
0: Один пойдет свидетелем, который
2: вот, я
0: будет,
2: про это и говорю.
0: Свидетельствовать.
1: Я защита.
2: Хорошо, я, ладно, так уж и буду обвиняемым.
0: О, все, сейчас пятерочку идем, воруй.
2: Да, согласен. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Чебоксарах после массированной атаки ВПЛА 5 мая повреждены около 40 многоквартирных домов, а также школы, детские сады и колледж, сообщил глава Чувашии. Погибли 2 человека, еще несколько десятков пострадали. В районе введен режим ЧС, а масштабные мероприятия ко Дню Победы отменены. Минпромторг планирует продлить срок службы самолетов Суперджет 100 и ищет подрядчика для соответствующих работ. Речь идет об увеличении ресурса полетов, налета и общего срока эксплуатации. По данным СМИ, стоимость проекта может составить до 4,5 миллиардов рублей. Завершить его планируют к концу 2028-го. Американский рэпер Канье Уэст выступит в Грузии в июне 2026-го. Концерт запланирован на 12 июня и должен пройти на стадионе «Динамо-Арена» в Тбилиси. Афиши уже появились на местных билетных площадках, несмотря на то, что часть недавних выступлений артиста в Европе ранее срывалась. В октябре поклонников электронной музыки ждет премьера свежей постановки фестиваля «Белая». Новая глава отправит зрителей в мистическое путешествие в мир льда и холода в замок Царицы Севера. Фестиваль «Белая снежная королева» 3 октября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец. Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале Radio Record в Max.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65 на 33 на 6,5 сантиметров. 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.

0: День радио сегодня. Ваши голосовые сообщения сейчас будут звучать на всю страну. В первую очередь же мы празднуем этот день благодаря всем радиолюбителям. Правильно же? Благодаря слушателям. Это же очень важно. Чем больше у радиостанции слушателей, тем дольше оно вещает. Но это же не секрет ни для кого, действительно. И спасибо вам, в первую очередь, вы крутые. Поехали к голосовым. Василий, с него начнем.
1: Дорогие вейкаперы, привет вам из Беларуси, из города Гродно. Поздравляю вас с праздником, с Днем Радио. Всегда рад вас слышать. Дарите улыбку, счастье. Спасибо вам.
0: А тебе спасибо.
2: Пожалуйста.
0: Андрей.
3: Всем доброе утро. Всех с праздником, День Радио. Это замечательный праздник. Я лично к нему тоже очень причастен. Имею и радиолюбительский позывной. И в радиотехническом колледже работал преподавателем 10 лет. И учился на профессию радиоаппаратостроения. Мама у меня работала телефонистом на АТС тоже лет 10. В общем, всех-всех-всех с праздником. И хочу привет передать команде Z&E, которые продают припой радиолюбителям на Валберес. Вот, в общем, все, что связано с радио, всем огромный привет и поздравления.
0: Нифига себе. Андрей радио больше, чем мы. На самом деле. Даже по профессии.
2: А Танюша из Красноярска поздравляет нас с Днем Радио и себя поздравляет. Ей сегодня 37.
0: Танюша, с Днем Рождения. В День Радио родилась. Вещай. Пусть никто тебя не останавливает. Поехали дальше.
4: Доброе утро и доброго дня. С вами стандартное радио первого подъезда нашего жилищного комплекса. Холодная и горячая вода сегодня будут подаваться в стандартном режиме. Всех с Днем Радио и прекрасного настроения.
0: Ну вот она пошла вкуснятина.
5: О, а как хорошо им позвонить туда и выиграть что-нибудь?
0: Это потом.
2: Из лифта.
0: Николай.
6: Всем привет, друзья! Это Рекорд FM и город Саратов. Меня зовут Николай, в этом часе буду с вами. Первым делом поздравляю всех с Днем Радио, всех радиоведущих, всех причастных и всех-всех. Желаем всем прекрасного настроения и отличного дня. Заряжайтесь энергией вместе с нами и слушайте прекрасную музыку. В Саратове 27 градусов. Поехали!
0: У нас же есть региональное вещание постоянно. Посмотрите, сколько у нас ведущих.
2: У меня такое ощущение, что это сейчас была дипломная работа какой-то федеральной.
0: Круто.
5: Но он не до конца же поздравил. Надо поздравить причастных, где и причастных, сложно подчиненных.
0: Валентин.
7: Доброе утро, вейкаперы. А я хотел бы поздравить наш прекрасный город Павловский Посад, родину платка, с прекрасным солнечным днем, который сегодня обещал прогреться до 26 градусов.
2: О, хорошо.
7: И всем приятного настроения.
0: Ай, ну спасибо тебе.
2: Реально где-то уже купаются и загорают.
0: Михаил.
8: С Днем Радио, дорогой Рекорд. Спасибо, что вы есть этим утром.
0: Гришка.
9: О, Рекорд, здорово.
0: Здорово.
9: Я вас с Днем Радио. Желаю вам процветания, чтобы слушатели наполнялись каждым днем. И музыка была с каждым разом все мощнее и мощнее. И хочу заказать трек в эфире Major Lazer, James Hype, Number One. Потому что вы номер один танцевальная радиостанция страны.
0: Не соврал. Все верно.
5: Чтобы вышка стояла и деньги были.
0: Лентано офишл.
10: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, страна. А я бы хотел бы работать на рекорде и быть четвертым вейкапером. Как бы это звучало. Вейкаперы на рекорде. Никита, Стас, Рыжий и Челентано.
0: Прямо сейчас включаю Major Lazer Number One. Погнали.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 7 мая в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 15 и вечером плюс 7. Ветер западный до 11 метров в секунду. 8 мая в Ставрополе малооблачно, небольшой дождь. Днем до плюс 19 и вечером плюс 8. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Exceed Atlantic ETA. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Exceed-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
3: Exceed. Born for more.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Soviz – это комфорт. Soviz – это технологичность. Soviz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soviz S07 и новинку Soviz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
7: Оценивайте свои финансовые возможности. Возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей.
9: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Сквозь непогоду и испытания временем смогут пройти только надежные материалы ЦСП плиты Тамак. От мира кровли КМВ. Широкий выбор применения. Плоские кровли, несъемная опалубка, вентилируемые фасады, полы и перекрытия, наружные и внутренние стены, перегородки. Экологичные, пожаробезопасные, удобные в обработке и легкие в монтаже. Выбор, который говорит сам за себя. Мир кровли КМВ. Винсады. Асфальтная 15А. Телефон 8-928-302-63-32.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
12: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: За этой гранью остаются суета и шум. Это не просто дверь, это ваша крепость. Стиль и безмолвное заявление миру. Михайловские двери. Выбор тех, кто ценит безупречность линий и надежность на века. Классика или авангард. Каждое решение уникально, как отпечаток пальца. Полный цикл. От первой консультации до реализации проекта в вашем доме. Михайловские двери. Михайловск, Гоголя, 38/1. Телефон 44-59-44.
14: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП. Банк.
15: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
7: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
16: Как вас зовут?
17: Олеся Зотина.
16: Чем вы собираетесь заняться?
17: Дизайном интерьеров.
16: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
17: Зачем столько?
16: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
17: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
18: Телеграм.
1: телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».

0: Вейкаперы представляют кинорубрика «Попкорн».
1: Друзья, Радио Рекорд на волне. Я Настя Никитина. Заваривайте чай, садитесь поудобнее. Сейчас я расскажу все, что скрывают ваши кинотеатры. Погнали! Народ, 7 мая в кино британская сказка «Вверх по волшебному дереву» с Эндрю Гарфилдом и Клэр Фой. Семья переезжает из города на старую ферму. Мама-инженер проектирует теплицу. Папа-мечтатель варит томатный соус. А младшая дочь находит дерево, на вершине которого спрятаны порталы в миры сладостей, снов и вечных дней рождений. Реальность здесь уютная, бытовая. А волшебство нарочито театральное, бутафорское и оттого еще более очаровательное. Страна вечных дней рождений похожа на гигантский торт. Все танцуют, а Ребекка Фергюсон в роли злой ведьмы добавляет обаятельной театральности. Эндрю Гарфилд – настоящий отец-волшебник, который верит в мечту. Визуал напоминает и волшебника «Страна Оз», и «Хоббитские норы». Это семейное кино для тех, кто скучает по сказкам, где чудеса в каждом углу деревянного дома. Смотрите в кино 7 мая. После такого хочется верить, что чудеса возможны даже без портала. 9 из 10, 6+. Друзья, если вы соскучились по качественной ирландской чертовщине, ловите хоррор «Хокум» уже 7 мая в кино. Писатель Ом Бауман едет в глушь, чтобы развеять прах родителей. Но вместо тишины и покоя находит настоящий ад, устроенный местной ведьмой. Главную роль сыграл Адам Скотт, тот самый герой из «Разделения». И он здесь не комичный офисный работник, а грубый писатель-алкоголик. Критики в восторге от такого перевоплощения. На Rotten Tomatoes 94% свежести. Первые 16 рецензий называют фильм по-настоящему страшным. Правда, есть мнение, что авторы слегка переборщили с пугалками. Но тех, кто любит, чтобы из-под кровати кто-то вылезал, это точно порадует. Режиссер Дэмиан Маккарти, автор «Астрала Медиум» и других жутких историй. Смотрите «Хокум» в кино 7 мая. Расписание билетов уже на сайтах. Мои 9 из 10. Достойная пугалка. 18+. На этом все. Я Настя Никитина. Это Радио Рекорд. Включайте громче и не бойтесь темноты. Пока.
0: Кинорубрика «Попкорн». Каждый четверг в «Вейкаперах» на Рекорде.

0: Всем привет и доброго утра. 8:00 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на рекорде, и мы продолжаем.
1: Всем прекрасного начала дня и продолжения этой рабочей недели.
2: О, приветики, пистолетики. У нас четверг, 7 мая, день радио.
0: Да, в этом часе играем. Мобильное приложение рекорда установите обязательно. А мы пока к новостям. Там мужчина второй раз женился на потерявшей память супруге.
2: Мимишная новость.
0: Очнувшись, мимишная. И из комы женщина не помнила ни мужа, ни детей. Вот, и восстановление шло долго, но супруг не отступил. Вместе с детьми организовал повторную свадьбу, чтобы заново подарить ей любовь. Все сработало, она заново его полюбила. Представляю, второй раз добивался этой девушки.
1: Наверное, первый раз был непросто. У него был шанс.
2: Ребята, вы кто?
0: Что?
2: А вы кто?
0: Мы кто? Твои коллеги. Так.
2: Что?
1: А, разыграла эту карту.
2: Ну, прикольно, кстати, можно же вообще всегда так. Может, она, кстати, правда.
0: Как-то можно и заиграться, знаешь, это он начал этот путь.
1: То есть, на самом деле, думаешь, она не потеряла память, дала ему шанс и сама такая думает, ну, ладно, уйдет.
2: Просто хочу еще раз оливьешку на свадьбе.
0: Она просто хотела повторить это событие в своей жизни, потому что оно памятное, оно красивое, это очень замечательное событие. И мы будем обсуждать, какое событие вы бы повторили в своей жизни. У нас есть вариант, кстати, свадьбы.
2: Кстати, свадьбу с удовольствием, мне кажется, люди повторили. Поэтому и существуют там десятилетия, двадцатилетия отмечают. Ну, чтобы собраться еще разочек.
1: Конечно.
2: Или
1: они же долги за ту свадьбу уже отдали.
0: Кредит выплатили.
1: Или эта кофеварка сломалась.
0: Первое свидание, у нас есть вариант голосовалки, может быть, с каким-то человеком. Это важно, нам напишут про это. Какой-то экстремальный случай из жизни, да? Прыжок с парашютом, кому нравится. Может быть, повторил бы это. Вот тебе испытал первые эмоции. День зарплаты хоть каждый день. У нас есть такой вариант голосовалки. Мы уверены, что
2: а вот
0: победит.
2: Мне интересно, что Никита Бурягин повторил. Мне кажется, вот это самое в своем автомобиле.
1: Так, вот это. Переключение скоростей, видимо.
0: Новую коробку, когда установил, наверное, ох, ехала.
1: Переобулся такой, ох, еще раз бы повторил.
0: Не вспомню такого события, если честно. Надо подумать, да.
2: А ты вспомни, когда у тебя был фрисон, вот эти мурашки по телу. Когда вот это удовольствие от какого-то любого события, может, тебя кто-то порадовал. И ты бы просто хотел бы еще раз испытать это.
1: Поспать, судя по всему. Вот это я бы повторил.
0: Вот это событие.
1: Вот это, да. Там и мурашки, и вообще расслабление прекрасно.
2: Это не событие, это ежедневная рутинка.
1: Поверь мне, иногда это событие.
0: Может быть, да. Какое событие вы бы повторили, друзья? Напишите нам в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
3: На рекорде.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Я вспомнил событие, которое я хотел бы повторить в своей жизни.
2: Так.
1: Но оно очень грустное сегодня для меня. Вот конкретно сегодня, когда «Авангард» взял Кубок Гагарина. Вот это событие я бы очень хотел повторить, но не в этом году. Не смеяться.
3: Так, я ее... кто сказал, кто смеялся?
1: Сегодня не смешной день.
2: Почему?
1: Потому что. Какое событие?
2: А, вчера же был...
1: Так!
2: Я понимаю, чем закончилось.
1: Все, давайте про хоккей не будем в ближайшую неделю хотя бы. Какое событие вы бы повторили? Мы обсуждаем, вот жизнь Флюра написала в масштабе, видимо, в каком-то. 20-летие рекорда кактус бы повторил. Что там было на 20-летии такого, что можно было бы повторить, и мы не знаем?
3: А я была.
1: И что там было?
3: Вот пытаюсь вспомнить.
1: Кактуса помнишь там?
2: Слушай, видимо, было что-то грандиозное, раз они не помнят.
1: Да, пиратскую станцию, вот, Сириус бы Тимох повторил. У нас есть вариант голосовалки, кстати, мероприятия.
2: Так скоро же повторится, все нормально.
1: Да. Евгений, день Юрка. Он каждый день едет на работу, чтобы заработать на проезд на завтра, да, вот. Это точно, говорит, не хочу повторять день Юрка.
3: Я помню радостный момент, когда я поступила, как был автомат у первого вуза, я туда кинула монетку, и по телефонному автомату звонила маме в Вологду и говорила: «Мама, я поступила!» Ну, в общем, я бы повторяла такие классные моменты, когда внутри сердечко от счастья разрывается.
1: Вот те эмоции, да, переживем еще раз. Елена пишет...
3: Слезы радости.
1: Елена пишет, ухаживание мужа было волнительное и потрясающее. Те самые незабываемые эмоции. Видите как? Сейчас столько романтика у нас будет.
3: Я тут поняла, что я хочу повторить пляски на столах.
2: Давай без нас, ладно?
1: Я думал, койот закрыли.
3: Нет, реально в клуб, где вот плясать на столах можно. Потому что потом понеслось какие-то клубы, где постоянно подходит охранник, говорит, нельзя у нас. Да не весело. На столах плясать круто.
2: Девушка, не надо.
3: Не, я помню заведение, где даже разрешали это как бы...
1: Сейчас запрещено или что?
3: А сейчас во многих местах почему-то запрещено.
1: Вот, наверное, из-за вас, потому что...
2: Уж там люди сидят, наверное.
1: Следы, да. Дмитрий пишет, меня тут забанят, если скажу. Ну, давай так, если напишешь, не забанят. Да. Может быть, там что-то эх прям такое интересное.
2: Ну, на всякий случай, скажи, кто это, я, если что, отправлю сразу.
1: А так, что там еще у нас из историй? Хотелось бы еще раз поучаствовать в недельной игре ночного квеста Encounter Андрей Кош 73.
2: Ой, это прикольная же штука.
1: Ты участвовал?
2: Что-то похожее, да, было.
3: Отец Никон пишет, как-то в очень грубой форме послал начальника на три веселых буквы, и меня уволили. Ну, вы знаете, я бы повторил, и не раз.
2: О, да, это же всегда...
1: Именно этого человека или любого начальника?
3: Вот
1: это
3: да,
1: тоже важно.
3: Вопрос.
1: Какое событие вы бы повторили, мы обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
3: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда.

0: эти и еще более 100 каналов в приложении «Радио Рекорд». Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Новости на «Радио Рекорд».
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Полина Гагарина озвучила главное правило воспитания детей. Об этом прямо сейчас. Российская певица Полина Гагарина рассказала о своем главном правиле в материнстве. Она заявила, что необходимо больше говорить с детьми и строить доверительные отношения. Со временем, по словам звезды, ребенок начнет говорить с родителем. Самое главное – быть в контакте с детьми и знать, что происходит в их жизни. Смейтесь вместе с ними, переживайте серьезно за их проблемы, потому что для них это серьезные проблемы, сообщила Полина. Ранее певица Юлия Савичева упрекнула Гагарину в плохом отношении к «Фабрике звезд». По словам Савичева, она бережет воспоминания о телепроекте, который сделал ее известной. На этом все. Услышимся.
0: Voya – бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера Voya Free в салоне нового официального дилера «Дварис» по адресу Южный обход, 27. Только сейчас выгода до 1 790 000 рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. Voya – бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 годов. По данным ООО «Автостат».
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Тяжелый руль, стук в рейке. На приборной панели появилась ошибка. Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Выход есть! Гидромастер. Ремонт гидравлических и электрических рулевых реек, ремонт насосов ГУР, автоматических коробок, вариаторов и ДСГ с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник, электронные платы, меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. Звоните 606-601.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.

0: А мы играем с кем-то из вас через минут 10, поэтому прямо сейчас пишите слово «игра» в чат мобильного приложения «Рекорда». Если хотите оказаться в прямом эфире сегодня в такой знаменательный день для нас и для вас, всех поздравляем, День радио сегодня. А мы пока обсуждаем, какое событие вы бы повторили из своей жизни. Вот прям приходит в голову оно.
1: Но люди почему повторяют свадьбу, и еще классно они делают венчание, например, через какое-то время, да, когда проверили свои отношения уже временем, после ЗАГСа идут еще и вот повторяют в церкви.
0: И, Евгений, много хороших, интересных, забавных моментов было в жизни, которые хотелось бы и можно повторить. Никогда не повторишь, к сожалению, первый выпускной, срочную службу в армии. В армии отслужил бы еще раз, честно, даже без имеющегося опыта, написал Евгений.
1: Прикольно.
2: Ну, у кого-то была служба, как сказать, давай так скажем, интересная.
0: Ну, да, да.
1: Так, доброе утро, радио. Андрей поздравляет нас с Днем Радио и по доброй традиции отмечает с нами свой день рождения. Ничего себе.
0: С днем рождения.
1: Мы будили его еще на первой паре в институт. Сейчас ему уже 35, и мы будем его дочь в школу. Ух ты! Я бы хотел повторить знакомство с вашим радио и те позитивные эмоции, которые вы мне дарили и дарите уже многие годы. Я сейчас вспомнила, что тоже Nokia наушник, там было радио, и я ехала в вуз на троллейбусе, потому что в метро не ловила радиостанции. Просто ехала на троллейбусе, чтобы слушать радио.
2: Получается, мое радио, которое проходит через династию.
0: Доброе утро.
1: Радио Династия красиво, кстати.
0: По-моему, есть. Александр сделал рекламу.
1: А есть радио Родословное?
0: Пока нет. Вот это можешь забрать. Александр пишет: доброе утро. С днем радио. Говорит, все, хотел бы повторить два события из своей жизни. Поездку со своей девушкой на Украину в 2006 году. Было много хороших событий. Поездку на море Лазаревское в 2009 с той же девушкой, но уже в статусе супруги, до сих пор вместе. Две дочки, до сих пор любим друг друга. Замечательно.
2: Красавчики.
0: Ребята, красавчики, реально молодцы.
1: Я бы отучился, но только не в начальных классах, а в институте. Самое беззаботное время, ничего не было, но все было.
2: Слушайте, а я вот один раз подумал, что будет, если бы вернуться, ну вот во времена учебы, смог бы так, ну я бы вывести то же самое, что произошло. Потому что очень много моментов, когда мне подфартило.
0: В нынешнем возрасте ты имеешь?
2: Нет, вот я такой говорю, вот бы вернуться назад, да, там вот исправить какую-то вещь. Но если остаться в том времени, я же другие вещи не смогу закрыть.
0: Назад в будущее только что увидели. Друзья, мы обсуждаем, какое событие вы повторили, вспоминаем. Пишите подробности этого события в чате мобильного приложения «Рекорда».
1: В телеграм-канале «Радио Рекорд».
2: И группе «Радио Рекорд» ВКонтакте.

0: Рекорд. Новости.
1: В России за первые три месяца этого года аннулировали около 8 тысяч ВНЖ. Это почти вдвое больше, чем годом ранее, сообщил Вячеслав Володин. Одновременно сократилось число новых разрешений. РВП и ВНЖ выдают заметно реже, а общий миграционный поток снизился. Российские власти рассматривают введение заградительных пошлин на импортную мебель из недружественных стран. По данным СМИ, ставки могут составить примерно 35-50%, что должно дать ценовое преимущество отечественным производителям. В отрасли отметили спад производства за прошлый год, и ожидается, что новые меры поддержки могут немного увеличить выпуск. Пхеньян изменил конституцию, убрав упоминание о воссоединении с Южной Кореей и закрепив курс на существование двух отдельных государств. В документе уточнили, что территория КНДР граничит с Республикой Корея, а также Ким Чен Ын официально закреплен как глава государства. А в тексте прямо указано, что он контролирует ядерные силы. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
3: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегатор ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
5: «Додо».
4: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
6: Успел.
7: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллиона 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
11: «Пятерочка» выручает!
10: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
13: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
14: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
15: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
16: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
8: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по ИИ и оформлении от кредита.
5: предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
18: В ленте!

0: на рекорде. И что это?
1: И бороться с искусственным интеллектом сегодня будет Александр. Саша, привет.
2: Доброе утро, Лайкаперы, доброе утро.
3: Доброе. Из какого ты города, Саш?
2: Пенза.
1: Круто. Саш, мы здесь обсуждаем события в жизни, которые хотелось бы повторить. У тебя есть такое? Можешь озвучить его.
2: Сейчас даже я не вспомню, наверное.
1: Так.
2: Может, еще бы раз жениться на своей супруге.
3: Ой, как хорошо.
1: Романтично,
3: ну,
1: хорошо.
3: Обещание, но... Человек,
1: мужчина влюблен, да?
3: Ну... Либо юбилей.
1: Круто. Саш, у нас игра против искусственного интеллекта. Есть возможность выиграть приз. Что-то исполнит тебе, а тебе нужно отгадать, что же зашифровано в этой песне. Ты готов?
2: Я хорошо, я попробую.
1: Все, тогда слушай внимательно, трек пошел.

0: Вот с таким дропом у нас трек у искусственного интеллекта. Ну что, Саш, как ты думаешь, что это?
1: Я немножко не расслышал, но мое предположение — отпуск, наверное.
0: Ну, практически. Ну, умный горобок, тумблер, повернешь, поет. Сегодня день еще.
1: Ну,
2: конечно!
0: Радиоприемник.
2: Что мы можем загадать в день радио?
0: Если быть точнее, мы тебя поздравляем. Приствой переты и приветы передавай кому хочешь.
1: Ну, привет стипендии. Вам спасибо. Кстати, у меня тоже сегодня праздник. Я служил в президентском полку.
0: О, с праздником, Саш! Вот это тоже.
1: Спасибо.
2: Поздравляю. Ну, всех... Я привстала.
1: Ну и всех-всех россиян с хорошей погодой.
0: Круто, спасибо. И вы, друзья, ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призовые каперы.
3: Вы каперы на рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 7 мая в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 15 и вечером плюс 7. Ветер западный до 11 метров в секунду. 8 мая в Ставрополе малооблачно, небольшой дождь. Днем до плюс 19 и вечером плюс 8. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Скорость, контроль, удовольствие от каждой минуты за рулем. Exceeder X создан, чтобы дарить эмоции. Успейте купить в мае от 3 миллионов 990 тысяч рублей в Дварис. Превратите мечту в реальность. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена на комплектацию Urban 2025 года с выгодой при сдаче авто в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
3: Exceed. Born for more.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Сквозь непогоду и испытания временем смогут пройти только надежные материалы ЦСП плиты Тамак. От мира кровли КМВ. Широкий выбор применения. Плоские кровли, несъемная опалубка, вентилируемые фасады, полы и перекрытия, наружные и внутренние стены, перегородки. Экологичные, пожаробезопасные, удобные в обработке и легкие в монтаже. Выбор, который говорит сам за себя. Мир кровли КМВ. Винсады. Асфальтная 15А. Телефон 8-928-302-63-32.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
10: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП Банк.
11: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.
12: Откройте истинное удовольствие отдыха на природе этой весной. Добро пожаловать в загородный клуб «Шесть озер». Прогуляйтесь по живописному берегу озера, испытайте азарт рыбной ловли и насладитесь изысканным вкусом осетра, приготовленным на мангале. Вас ждут уютные номера, терраса с мангалами и домик с сауной. Все это в клубе «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80.
13: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
14: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
13: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.

0: космос.
1: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь. Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

0: Мы обсуждаем, какое событие из жизни вы бы повторили. Вот, опять же, Арлен пишет, я повторил свой выпускной, когда я грузил в такси изрядно выпивших своих родителей в такси уже утром. Таксист еще спросил, у кого выпускной-то был в итоге? Целая история.
1: Я бы повторил матч «Спартак» и «Наполи» в Лужниках, 90-й год, на котором был с отцом, когда великий Диего Марадона не забил в послематчевой серии пенальти, и «Спартак» победил. Тогда таких шоу не делали на стадионах, но эмоции были за гранью. До сих пор храню билет с этого матча.
0: Аня бы вот повторила экзамен на права, когда ты заехал после сдачи правил на ледяную горку на ВАЗ-2114 и довольное лицо инструктора. Ну а второе, свой первый телефон. Все это испытывали, да, когда он появился? Кстати, да, первый телефон был. Важное такое событие.
2: Ты думаешь, кого бы внести туда в эти список?
0: Ты включаешь будильник, знаешь, чтобы он звонил у тебя.
1: Перезвони! Вот это классно было, вот 5 секунд бесплатных. И мы успевал сказать, встречаемся там-то, там-то, востока-то, востока-то.
0: Подожди, скоро.
1: А, да?
0: Ты подожди чуть-чуть.
2: Скоро так и будет.
1: Хочется вернуться в то время, когда в архиве... мне разблокировано воспоминание. Мне вчера подружка объясняла, ну вот что если сети нету, да, и связи, как смс-кой переводить деньги на карту, вы помните?
0: Научилась?
1: Да, я реально прям говорю, ну-ка давай, расскажи, чтобы, если что, быть...
0: Парковку там... можно так оплачивать,
1: да,
0: еще.
1: Через смс-ки, помните?
2: Чего? Через смс-ки?
1: Да. На карту можно, не на телефон, а на карту именно банка перевести платеж по смс.
0: Но будьте внимательны, мошенники, опять же, не спят, поэтому будьте бдительны.
1: Да.
0: Так, какой момент я бы хотел...
1: Хочется вернуться в то время, когда в Архангельске был электротранспорт, прокатиться на твердых сиденьях трамвая, постоять на задней площадке троллейбуса.
0: Ага. А я бы хотел подпрыгивать в автобусе. Знаете, старые были автобусы, когда ты встаешь сзади этого автобуса, и вот он на горочку подъезжает, и тебя прям чуть ли не к потолку подносит. У меня никогда так не получалось
2: старые
0: с современными. Да, да, да, вот это круто было.
1: А я хочу на автобусе гармошки прокатиться, вы помните?
0: Так это сейчас можно
2: так
0: сделать.
2: Есть.
1: Я не видела, есть, да? Мне всегда нравилось стоять вот в этом...
0: гармошке самой.
1: Вот в этом кишке, да.
2: И все, гармошки, и сейчас очень много.
0: Он прокатился с Стасом, он и все.
2: Да, я знаю, столько маршруток.
1: Стас со мной не ездит, и я с ним не поеду.
2: Вот старые автобусы, их называли скотовозы у нас. Потому что я объясню, почему. Потому что они выглядели так, как будто, знаете, как будто хлев на колесах, понимаете? И вот, когда ты на кочках подпрыгиваешь, мы один раз так распрыгали, что ему пришлось притормозить, потому что очень сильно его начало шатать.
0: Да.
1: А я в трамвае на место кондуктора садилась, потому что печка под этим местом.
0: А деньги брала?
1: Нет.
0: Не догадалась. Какое событие вы повторили? Пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Вейкаперы. На Рекорд.

0: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
1: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелионрус».
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации единой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения по другим организациям акций. Правила на сайте ВБ-банк. Реклама ООО ВБ-банк.
4: Вейкаперы. На рекорде.

0: на рекорде. Ватафакты.
1: Первый на подумать. Прям такое. В 1976 году итальянский экономист Карло Чиполло опубликовал эссе под названием «Основные законы человеческой глупости». И первый из них гласит: «Всегда и неизбежно люди недооценивают количество глупцов вокруг них». Представляете? То есть вот...
2: А зачем мне тратить время и оценивать вокруг умственные способности?
1: Не трать, пожалуйста, не нужно. Не хочешь — не трать, все. Мы потратим, ты — нет.
3: Слушайте, в психологии есть одна из бритв, которая отсекает лишние суждения. Ну-ка. Их так называют. И там говорит, что не надо видеть злой умысел там, где можно объяснить все глупостью. То есть мы думаем, что люди иногда делают какие-то злые поступки, да, то есть они такие целенаправленно кому-то вредят, там вот они...
2: Продумывают план.
3: Да, ты думаешь, ах ты тварь! А это иногда, типа...
2: Просто по глупости, да.
3: Ну, некая глупость, либо заблуждение человека в том, что он, в принципе, делает.
1: Я жду, пока ты дополнишь фразу, так поднимем же бокалы, за что...
3: Были бы бокалы, подняли.
1: Да.
2: За день радио!
1: В Швейцарии нельзя иметь одну морскую свинку или попугая. Это закон.
3: Почему?
1: Это, оказывается, это очень социальные животные, и содержание их поодиночке считается жестоким обращением. Поэтому там ни одну морскую свинку вы не увидите вместе с попугаем дома.
2: А можно обойти закон, если свинку с попугаем в одной квартире содержать? Они, получается, две одиночки, ну, как бы в паре.
3: Так, а зачем тебе продукт их любви потом?
1: Летающий пушистый свинка.
2: Папу свин?
1: Свинокрыл. Страшно даже. Эминем, мы помним все, легенда, да. Маршал. Когда Эминем стал весить около 100 килограммов, еще до того, как он завязал с алкоголем и другими штуками, он изменился до неузнаваемости. Однажды он услышал, как двое подростков спорили, он ли это вообще. И один из них сказал: да это не Эминем, он не может быть толстым. А я посмотрел фотки, он реально был толстым.
2: Я вот, ты сейчас удивилась, ты рассказываешь, я
1: да.
2: не помню этого момента.
1: Он даже весил за сотку, и он прям такой...
3: Жарабасик. Он, смотри на фотку на него.
2: Стасик там радовался.
3: Эминем прикольный чувак.
1: И представляете, смотивировали его фанаты. Говорят: да не, Эминем так никогда бы не располнил.
2: Прикольно.
1: Вот это
3: факт. Ну, он им зачитал потом.
1: Дис на них, да.
0: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Полина Гагарина озвучила главное правило воспитания детей. Об этом прямо сейчас. Российская певица Полина Гагарина рассказала о своем главном правиле в материнстве. Она заявила, что необходимо больше говорить с детьми и строить доверительные отношения. Со временем, по словам звезды, ребенок начнет говорить с родителем. Самое главное — быть в контакте с детьми и знать, что происходит в их жизни. Смейтесь вместе с ними, переживайте серьезно за их проблемы, потому что для них это серьезные проблемы, сообщила Полина. Ранее певица Юлия Савичева упрекнула Гагарину в плохом отношении к «Фабрике звезд». По словам Савичева, она бережет воспоминания о телепроекте, который сделал ее известной. На этом все. Услышимся.
0: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Exceed Atlantic ETA. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Exceed-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
5: Exceed. Born for more.
0: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Свобода и комфорт — ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 26 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telko-b2b.ru. 990-001.
11: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
12: Сайт автосервисавангардстав.ру.
13: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получайте специальное предложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в автосалоне Tenet Альянс. Ставрополь, проспект Кулакова, 33.
15: Тяжелый руль, стук в рейке. На приборной панели появилась ошибка. Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Выход есть! Гидромастер. Ремонт гидравлических и электрических рулевых реек, ремонт насосов ГУР, автоматических коробок, вариаторов и ДСГ с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник, электронные платы, меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. Звоните 606-601.

0: мы напоминаем, что можно прислать вопросы нашему юристу в чат мобильного приложения Рекорда. Все анонимно, не переживайте. Прозвучат они в прямом эфире, но мы не скажем, кто это написал. Чатик видим только мы в чате мобильного приложения Рекорда. Если делите наследство, может быть, автомобиль попал в аварию. Все происходит в этой жизни. И благо, что у нас есть такая рубрика онлайн, где вы можете получить консультацию. Ждем. Пока обсуждаем, какое событие вы повторили. Я повторил бы тот день, когда купил себе скоростной велосипед. Нулевой километр нам написал.
1: Скоростной велосипед — это что? Что-то электрическое? Я просто, я их все время не различаю. Знаешь, говорят, типа, скоростной велосипед, горный велосипед, трековый велосипед. Скоростной — это который с тоненькими колесиками вот этот...
0: Который скорости переключает. Все просто. Там низко скоростей бывает. Звездочки разные там, понимаешь?
1: Это вот поэтому он скоростной?
0: Конечно, ты чего там? Это очень помогает и в него забираться.
1: Нет, то, что помогает, это я знаю, что есть разные скорости, там режимы, это я знаю. Просто я думаю, что скоростной — это вот как, знаешь, эти...
2: Быстро едет, как автомобиль.
1: Ну, то есть имеется в виду, что у него такая конструкция, что там тонкие колеса, там узенькие.
0: Нет,
1: вот
0: конструкция, наверное, тоже как-то зависит, я не эксперт в этом, но я знаю, что тот, у которого есть скорость.
1: Тогда все просто, понятно.
2: А хотел бы стереть себе память и посмотреть «Игру престолов» еще раз.
1: Чтобы снова...
2: А я не смотрела.
1: Чтобы снова разочароваться в 8-м сезоне.
0: А говорят же, там из-за цензуры вырезали очень много моментов сейчас.
2: 20% говорят,
0: вырезали. Те, кто будут смотреть в первый раз, такие, как я, например, когда-то, мы ничего не поймем, что там происходит.
1: Я читал, да, про эту новость, что там, говорит, там действия некоторых персонажей теперь вообще непонятны. Почему так? Ну, там, да, надо было
0: успеть. Ясна мотивация героев теперь, как заявили те, кто пересматривал это. Так, поехали дальше. Я повторил нашу сыном поездку в Москву, написала Аника, и участие в «Поле чудес». Получила тогда массу положительных и незабываемых эмоций и впечатлений. «Поле чудес».
1: Так, сын читал стихотворение какое-нибудь?
0: Я думаю, что да. И
1: или песня была?
0: Получил, не знаю, не знаю. Я всегда хотел, кстати, в детстве попасть на «Поле чудес».
1: Чтобы повторить этот успех, что вышел заяц на крыльцо.
0: Вы все-таки видели то мое видео, да? Легендарное. Ну ничего, ничего.
2: Я повторила свой поход на Алтай в одиночку 2016 год. Драйв, флёр и неизвестность. А итог, новые люди, океан впечатлений.
1: Алтай стоит того, чтобы туда еще раз поехать.
0: Сколько стоит Алтай?
1: На Алтае? Да, у меня родственники на Алтае. Это великолепно. Горы, реки.
0: У тебя везде родственники.
1: Волшебно. Это в натуре, да.
2: Хочу на Байкал, на Алтай и в Дагестан.
1: Поехали.
0: У Стаса везде родственники, я тебе повторю. Поехать куда хочешь.

0: Рекорд. Новости.
1: Сообщения о запрете поступать в магистратуру не по профилю оказались недостоверными. Речь идет лишь о законопроекте, который пока находится на стадии обсуждения. Документ предлагает дать Миноборнауке право учитывать соответствие предыдущего образования при поступлении, но не вводит жесткий запрет. Аэрофлот запретил сдавать пауэрбанки в багаж и заряжать их на борту. Теперь их можно перевозить только в ручной кладе, под сиденьем или в кармане кресла, а не на багажных полках. Разрешено не более 2 устройств на пассажира. Россияне активно скупают жилье в Минске. Спрос за год вырос примерно на 10-15%, а доля покупателей из России увеличилась до 8-10%. По данным риэлторов, интерес резко усилился, а просмотры объявлений выросли в несколько раз. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: «Пятерочка» выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть «Виброцил» – универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. «Виброцил» – сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
7: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ!

0: доставку.
1: А вот другой перекресток. ОГРС 127-003-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28-34.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнц в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.

0: вейкаперы на рекорде. Курс направо.
1: Да, юрист будет отвечать на ваши вопросы. Действующий юрист Света Копылова. Света, привет.
2: Доброе утро, друзья.
3: Света, доброе утро. И первое, что нужно обсудить, новости. Мы пару часов назад прочитали, что теперь домохозяйки ходят в зал присяжных, чтобы понаблюдать за процессами, вместо того, чтобы смотреть телек. Это правда?
1: Новый тренд, как заявляют.
2: Весьма интересный досуг, почему нет?
3: А скажи, пожалуйста, есть какие-то заседания, много заседаний открытых, куда можно записаться, и где записываться? Я просто захотела.
2: Ну, у нас один из главных принципов правосудия – это гласность. Соответственно, если процесс не закрытый и об этом не объявлено судом, то да, вы можете прийти и поучаствовать в судебном заседании.
3: А стримы оттуда можно вести?
2: Что?
3: Стримы можно вести из зала суда?
2: Только с разрешения суда осуществляется фото и видеофиксация процесса.
4: Да нет, такой вопрос, Света, когда ты пригласишь нас на свои дела?
3: Это ж как выступление.
4: Чтобы ты когда
3: мы с цветами можем прийти.
4: Говорила какую-нибудь речь, мы такие, Света, Света, то если не она. Плакат нарисуй.
2: А вот, к сожалению, баловаться в суде и каким-то неподобающим образом себя вести нельзя. Это строго запрещено, и вас могут выгнать.
3: Стас, спать нельзя там.
4: А плакат?
1: Всего-то выгнать, даже не посадят. Ладно, поехали к вопросам слушателей. А может ли суд удовлетворить мой иск? Постараюсь собрать этот вопрос воедино, или мне откажут. Если свекровь написала дарственную внуку, может ли делиться с этой квартирой? Так написано. Дарственную оформила однокомнатную квартиру внуку. Или мне могут отказать совсем? В тексте иска я ссылаюсь на 61-ю статью СК РФ. Вот такой вопрос.
2: Если по договору дарения право собственности перешло другому лицу, в данном случае внуку, вероятно, да, то он с этого момента может распоряжаться этим имуществом так, как он считает нужным.
3: Замечательно. И можно тоже просьбу. Вот есть люди, которые пишут сообщения, очень много разных сообщений. Очень сложно, как бы, да, когда 5-6, а можно в одном сообщении. Вот так же в чате, желательно в одном сообщении все присылать.
1: Следующий давайте. Недавно была в суде, я истец, прошу суд, чтобы отец обратил ЖКХ полностью за дочь моей дочки, 17 лет. Такие вопросы.
2: Наверное, оплатил.
1: Оплатил, наверное, да.
2: Требование звучит именно так. Если ваш несовершеннолетний ребенок является собственником или долевым собственником имущества, да, то, безусловно, жилищно-коммунальные услуги, она не имеет возможности самостоятельно оплачивать, если не имеет дохода. А, соответственно, данные услуги должны быть оплачены ее родителями, законными представителями. Поэтому я считаю, что ваши требования имеют место быть, и при определенных обстоятельствах, если суд сочтет, что да, действительно, у ребенка не имеется никаких доходов, то и она не может возможности оплачивать коммунальные услуги, которые выставлены непосредственно на ее лицевой счет, да, если она является собственником, то такой есть, наверное, может быть удовлетворен.
1: Отлично, надо пробовать. Свет, спасибо большое за ответ на вопросы.
3: И до встречи в следующий четверг.
2: Пока-пока.

0: Партнер выпуска – компания «Адварис». 7 мая в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреет до плюс 15 и вечером плюс 7. Ветер западный до 11 метров в секунду. 8 мая в Ставрополе малооблачно, небольшой дождь. Днем до плюс 19 и вечером плюс 8. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Когда технологии становятся частью жизни, выбор очевиден. Exceed TXL – полноприводный внедорожник, который понимает вас с первого касания. Дистанционный запуск двигателя, управление климатом, отслеживание геолокации – все в вашем телефоне. Гарантия 7 лет, трейд-ин и рассрочка. Выбирайте Exceed Центр Дварис.
3: Не оферта, подробности уточняйте в отделе продаж. Кредитование осуществляет АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Exceed. Born for more.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Исследуйте мир зимних видов спорта вместе со школой Ильи Авербуха «Наследие». Открыт набор детей для занятий фигурным катанием от 3 лет, хоккеем от 4 лет. А в выходные и праздничные дни у нас проходят сеансы массового катания на льду. Телефон 8-928-828-59-29.
8: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
9: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП-банк.
10: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Еще немного совсем поговорим про события, которые вы хотели бы повторить, и подведем итоги голосования. Так, что там у нас еще? Всем привет. Я бы вернулась с детства хотя бы на полдня, Олеся пишет. Обнять бабушку, погулять с подругами, которые сейчас разъехались. Просто посидеть во дворе вечером, когда уже тихо, все по домам, а ты на лавочке провожаешь солнце. Очень хочу, говорит Олеся. Кричит всем Олеся.
1: Задумайся. Все вспомнили сразу детство.
0: Конечно.
2: Так, как раньше звонил по домашнему телефону девочке и врезался в линию, где они с подругой разговаривали.
0: Опа.
2: Молчишь, слушаешь и палишь. Я тоже так попадала, это так прикольно.
0: Как это можно было попасть?
2: Ну, у вас не было такого? По стационарному телефону берешь трубку, чтобы кому-то позвонить, и нечаянно вклиниваешься в чей-то разговор и начинаешь слушать.
0: А, так вот откуда это пошло в Максе, да?
1: Ну, да.
2: Подожди, ты попадал так?
1: Разработки оттуда уже ведутся.
0: Да, видимо, это настолько давно было. Реально прям можно было вклиниться в чужой разговор. Нифига себе, не знал. Я только звук модема слышал.
1: Не, я знал, что если два телефона в одном доме, ты мог слышать, как кто-то разговаривает.
2: А вы знаете, да, что в одном московском университете неправильно как-то тоже соединили провода, и в лифте был телефон, а там учились международные студенты, и они поняли фишку, что там что-то неправильно, и бесплатно звонили себе в другую страну из этого телефона в лифте домой к себе в страну.
0: Вот кто-то, наверное, огреб, да? Потом, когда разбирались и думали, что звонит кто-то из своего кабинета.
1: Лифтер. Какие не огреб.
0: Вот у него родственники везде разбросаны по всему миру. Ничего себе, классная история. А Петькин сын пишет: с праздником, говорит, всех для начала по теме. Я повторил такое событие, как детство. Прямо от 3 до 25. Хотя, до 30. Говорит он, что-то там было прикольное. Казантип, Игорь хочет повторить всегда. Был кто-то на Казантипе?
2: Нет.
0: Я очень хотел, но мне было тогда даже не 18.
2: А это где?
1: Это в другом мире.
0: Понятно. А мы тут обсуждали, почему в посте нет фотографий нас, да? Понятно, понятно. Давайте, какое событие вы бы повторили? Мы подводим итоги голосования. День зарплаты хоть каждый день. Мы так и ожидали, что вы проголосуете за него. На втором месте у нас это первое свидание, те самые эмоции, чувства. И на третьем месте вариант у нас это свадьбу. Вот такие итоги.
3: На рекорде. Новый трек на рекорде.

0: привет, 10:00 в Петербурге по московскому времени, вейкапер на рекорде в день радио вещаем.
1: Всем приятного начала дня.
2: Доброе утро, четверг, 7 мая, всех с днем радио, в этом часе не пропускайте любовный гороскоп, ватта-факты и горячие новости.
0: Так, новость следующая, многим понравится. Аллергия на офис может быть у каждого работяги. Официально, представляете, ученые доказали существование синдрома больного здания, оно так и называется, которое несет головные боли, слезоточивость и повышенную утомляемость.
3: А я думала, что ты чешешься, аллергия.
0: Это да, откуда слеза у меня? Жаль, что сама работа не виновата, как они заявляют. Проблема в плохой вентиляции, плесени на стенах и химикатах. Не на работу, опять же, а на том, что не проветривается помещение, да, там, ой, я сейчас открыл, видимо,
2: ларчик. А почему тут Самара?
0: Пандоры. Самара?
2: Сама работа.
1: Да. Сама работа? Вот Самары?
0: Да. Чтобы спасти трудяг от аллергии, начальство должно поставить больше растений, обеспечить доступ к солнечному свету. Вот что советуют исследователи.
2: Вот. Еще предоставить обед, 13-ю зарплату, премию.
0: Бензин, да?
2: Девчонку, давай, которая по пятницам будет танцевать, провожая всех танцем с работы.
0: А еще
2: такси.
0: Нам нужен вертолет. Выполните наши требования.
1: Подожди, больше растений? Ну что, придется работать с овощами?
0: Возможно.
1: А кто тогда останется?
0: В общем, говорят, что да, нужно обустраивать рабочее пространство, да, чтобы работники приходили на работу и хотели идти на работу. И там было легко, свежо.
2: У меня вопрос, ребят, почему мы как в склепе сидим? Почему у нас темно? Там же солнце, утро,
1: осень. Но, подожди. В смысле, тебе не хватает? Вон сколько ламп у нас заскладировано. Включай любую.
0: Подожди, здесь все просто. У нас одно окно, и если мы его откроем, оно светит мне в монитор.
2: Вопрос, два телека. Почему вы подписку до сих пор не купили?
0: Что?
2: Чтоб кино смотреть.
0: Ну, у нас есть подписки, но исключать нельзя.
2: Мы должны обустроить пространство. Где диванчик, пуфики?
0: Ты предъявляешь, как будто
1: пуфики?
0: Бы...
1: Я завхоз. Пуфики. Знаешь, это так людей называют. А где пуфики?
2: Где пуфики, мои любимые? Пуфики!
1: Пуфик с кофе, пуфик с пирожными.
0: Может быть, кстати, нам задать этот вопрос. У нас же в конце шоу мы всегда отвечаем на вопросы слушателей.
2: Да, кстати.
0: Никто не спрашивал еще про студию. Можете узнать.
2: Я репетирую богатый смех.
0: Ты Белоснежке яблоко дала?
1: Ах ты.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Ну, точно про радио.
2: Ну, конечно. Стало интересные факты про радио искать. Помните, да, обсуждали, что Эйфелева башня должна была по прошествии 20 лет демонтирована.
1: Да.
2: Но при открытии радио было решено установить на ней антенны для большей дальности. То есть радио – одна из основных причин, почему оставили нынешний символ Парижа.
1: Mm-hmm. Да. Мы спасли Эйфелеву башню.
2: А первую радиограмму в марте 1896 года отправил один из самых знаменитых людей России, русский физик Александр Попов. И она содержала всего два слова. Генрих Герц.
1: И кто? Почему выбор пал на именно Генрих Герц? Да, надо, нет объяснения, да?
2: Надо покопаться. Так, на радиостанции Birdsong Radio непрерывно транслируют птичьи песни, 20 лет назад записанные орнитологом Квентином Говардом в его саду в графстве Уилшир.
1: Ничего себе.
2: Прикольно?
1: И просто можно
2: птичье
1: включить
2: радио,
1: послушать пение птиц?
2: Да, Birdsong Radio.
3: Так это специальное радио для птиц. Они такие, о, классный трек, чик-чирик.
2: Так надо же сделать радио кошечек.
1: Ну да, собачек, да, для всех отдельно.
2: Да, ну это прикольно, почему нет?
3: Давайте просто начнем собачиться во время эфира, это будет для собак, это же так работает.
2: А еще благодаря радио появилось слово «хакер». Так назывались взломщики секретных паролей на радиостанциях.
1: Вау, ничего себе, ну интересные факты.
2: В СССР радио было на пике популярности. При клубах, школах и вузах действовали радиокружки. Энтузиасты собирали приемники кустарным способом.
1: Верните радио в школу.
2: Верните, срочно.
1: Пусть на переменах играют твои каперы.
3: Согласен.
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Полина Гагарина озвучила главное правило воспитания детей. Об этом прямо сейчас. Российская певица Полина Гагарина рассказала о своем главном правиле в материнстве. Она заявила, что необходимо больше говорить с детьми и строить доверительные отношения. Со временем, по словам звезды, ребенок начнет говорить с родителем. Самое главное – быть в контакте с детьми и знать, что происходит в их жизни. Смейтесь вместе с ними, переживайте серьезно за их проблемы. Потому что для них это серьезные проблемы, сообщила Полина. Ранее певица Юлия Савичева упрекнула Гагарину в плохом отношении к «Фабрике звезд». По словам Савичева, она бережет воспоминания о телепроекте, который сделал ее известной. На этом все. Услышимся.
0: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Exceed Atlantic ET. Гибридный флагман с роскошным запасом хода. Мощность, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Только в Exceed центре Дварис. Роскошная выгода 300 тысяч рублей и спецусловия для юрлиц. Не откладывайте на потом. Пройдите тест-драйв прямо сейчас. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Выгода доступна при сдаче автомобиля в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
5: Exceed. Born for more.
0: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Свобода и комфорт – ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 900 рублей.
10: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-400. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь. Delta.ru.
12: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
13: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
12: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8 865 222 3714.
14: Как вас зовут?
15: Олеся Зотина.
14: Чем вы собираетесь заняться?
15: Дизайном интерьеров.
14: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
15: Зачем столько?
14: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
15: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
16: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
17: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получайте специальное предложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в автосалоне Tenet Alliance. Ставрополь.

0: Дивовые каперы. Любовный гороскоп.
1: На 7 мая прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вашему любимому человеку будет непросто убедить себя в том, что он поступает правильно по отношению к вам.
3: Тельцы, сегодня вам будет светло и тепло просто от того, что в мире есть человек, которого вы любите.
1: Близнецы, сегодня вам будет очень хотеться поскорее перейти на новую стадию отношений с вашим любимым человеком.
2: Раки, неблагоприятное расположение светил для всяческих домашних хлопот совершенно отвратит вас от такого рода занятий.
3: Львы, в этот день вы почувствуете себя терпеливым родителем несмышленного 3-летнего ребенка. В роли ребенка выступает ваш любимый человек.
1: А девы, у вас в семье есть компьютер? Или чего-то не хватает? Звезды советуют сегодня заняться подключением высокоскоростного интернета. Это именно вам.
2: Весы, сегодня не стоит воспринимать таинственные взгляды и шепот за вашей спиной, как желание вас обидеть.
3: Скорпионы, в этот день ваше здоровье будет наотрез отказываться соответствовать вашим романтическим планам.
1: Стрельцы, если некто, кто вам нравился, выбрал не вас, не расстраивайтесь просто и двигайтесь дальше.
2: Козероги, сегодня вы будете несколько грубы с вашим любимым человеком, даже если сами за собой не будете этого замечать.
3: Семейная жизнь водолеев сегодня может превратиться в филиал рабочего места.
1: Рыбы, путь к сердцу любимого человека лежит через желудок, вне зависимости от того, мужчина он или женщина. Вкусная еда из любимых рук всегда вкуснее. Любите друг друга, друзья.
0: Вы

0: Рекорд. Новости.
1: Посольство России в Германии призвало отменить запрет на использование светской символики у мемориала Второй мировой войны в Берлине 8 и 9 мая. В дипмиссии заявили, что такие ограничения считают необоснованными и призвали германские власти восстановить историческую справедливость, включая признание преступлений Третьего рейха геноцидом против народов СССР. Зарубежные товары на маркетплейсах могут подорожать примерно на 25-30%. В России предлагают ввести НДС и таможенные пошлины на онлайн-заказы из-за границы. Инициатива направлена на выравнивание условий с отечественными производителями, поскольку сейчас такие покупки часто дешевле за счет отсутствия налога. В России запретили один из старейших развлекательных порталов «Я плакаль». Такое решение принял Чертановский районный суд Москвы по иску прокуратуры. В ходе проверки на сайте и еще нескольких ресурсах обнаружили материалы, которые, по версии надзорных органов, унижают достоинство и оскорбляют людей по национальному или расовому признаку. Из-за свободного доступа к контенту суд постановил заблокировать сайт. Этой весной в Петербурге состоится двухдневный рейв от «Радио Рекорд». Легендарный колбасный цех возвращается с новым шоу «Матрикс». Новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, зарубежный секретный агент и, конечно, Рекорд Чикс. Колбасный цех «Матрикс», 29 и 30 мая, Санкт-Петербург, Temple of Dir. Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.
6: Успел.
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
9: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
10: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама. АО «Хелион Рус».

0: Свежие каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Рассказываем сейчас.
2: А иностранцы арестованы в Таиланде за непристойное поведение. Где-где, догадайтесь, где-где?
1: Я видел видео.
2: Ну, где?
1: На Пхукете?
2: Да.
1: Угу.
3: Так, а что мы угадываем?
2: В тук-туке.
1: А что, на тук-туке?
2: В тук-туке.
1: Тук-туке.
2: А ты другое что-то видел?
1: А ты расскажи про видео.
2: А что, подожди, я не видела видео, я смотрю фотки.
1: Ну что, расскажи саму историю.
2: Какую историю? Что они привлекли свое внимание тем, что не доехали до отеля, начали заниматься непристойностями прямо в тук-туке.
1: А у меня так, я видел вот недавно такую же новость, где в воду они зашли, порядка 10 пар, они встречаются, да, и устроили то же самое в воде.
2: А это же у них запрещено законом, и там и на пляже, по-моему, нельзя.
1: Не знаю.
3: Тук-тук это что?
1: Маленькая машинка.
2: Автобусик.
3: Маленький автобус.
1: Маленькая машинка такси. Это аналог. Угу. Да, такой, определенный.
3: И кто-то там чуки-чуки делает.
1: Да, туки-туки и чуки-чуки. Все верно.
3: Чуки-чуки. Прикольно.
1: У меня есть горячая новость. Жительница Москвы украла йогурт в ленте, а потом подала на них же в суд. Ведь ей пришлось вызвать такси из участка полиции домой. Москвичку за кражу задержала Росгвардия, после чего доставила в отделение полиции, рассказываю подробнее, где ее держали 3,5 часа, отпустили. И уже поздно ночью, когда общественный транспорт не ходил, она вызвала такси и говорит: а почему? А вот я вызвала такси, в суд на вас теперь подам.
3: Я так думаю, она проиграла дело.
1: Наглость ее первое имя, не второе в данном случае.
3: Я думал, что она подала в суд на магазин, потому что йогурт был просрочен.
1: Теперь она требует от магазина компенсацию за причиненный моральный вред. Вот как пошла.
2: А что не так в этой новости?
1: Йогурт как минимум украла.
2: Слушайте, я забыла.
3: Скажите, за кражу до 1000 рублей разве везут в отделение?
1: А ты попробуй.
2: Подождите, ребята.
3: Я пробовал, не везут.
2: Нужно на чашу весов положить просрочка и воровство. Ну что тяжелее? Тяжелее воровство, правильно же?
1: Вы серьезно сейчас?
3: Чего? Не, я считаю, что...
1: Вы сейчас выбираете воровать что-то в магазине?
2: Нет! В смысле, наоборот, тяжелее, как преступление, воровство, соответственно, не будет действовать за просрочку обращение.
3: Так она не за просрочку требует деньги, а за то, что она такси
1: вызвала. Никакой просрочки нет!
3: Это явка.
1: Йогурт был свежий, все нормально.
3: То есть здесь не докопаться до магазина?
1: Да, нет.
3: Молодцы.
1: Только за такси.
3: Короче, я считаю, что женщине нужно сказать, типа, успокойся и покупай йогурты.
1: Она тебя услышала, возможно.
3: Надеюсь, если вы меня слышите, не воруйте йогурты, либо не попадайтесь.
2: В смысле? Чему ты учишь сейчас, молодежь? Какой? Не попадайтесь, не воруйте,
3: молодежь,
2: и точка.
3: Давайте так, вкусно и точка, на самом деле. Молодежь, не воруйте, те, кто постарше, не попадайтесь.
1: А, и не ходите в магазины, никто проще.
3: Да.
0: На рекорде.

0: Партнер выпуска — компания «Адварис». 7 мая в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 15 и вечером плюс 7. Ветер западный до 11 метров в секунду. 8 мая в Ставрополе малооблачно, небольшой дождь. Днем до плюс 19 и вечером плюс 8. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Семья растет? Планы меняются?
3: Пора менять и автомобиль. XC2X – вместительный и технологичный внедорожник для большой семьи. Только сейчас XC2X в Дварис от 4 миллионов 990 тысяч рублей. Не упустите шанс. Подарите своей семье больше свободы и уюта.
4: Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена доступна на автомобили XC2X в комплектации Prestige 2025 года выпуска по программе Trade-in. Не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: XC. Born for more.
6: Рекорд 101 FM.
7: Для аудитории старше 12 лет.
8: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
4: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
9: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.

0: Юлией Каперой.
1: День радио сегодня, напоминаем вам, и, как обычно, мы отвечаем на вопросы.
2: Мы радио
1: работаем тут уже сколько.
2: С днем радио. Радиослушатели, спасибо, благодаря вам радио существует.
1: Да, в первую очередь, это ваш праздник, поэтому кто будет говорить нас с праздником, вас с праздником, да.
2: Отличный вопрос, который связан с днем радио. Вейкапер, откуда взялось это слово и что означает?
1: Давай, Ань.
2: Так, пытаюсь вспоминать. Просто, грубо говоря, ребрендинг, нейминг происходил как раз, когда мы начали работать с Красиным. Называлось это все «Мегаутро». И вот в какой-то момент стали искать какие-то названия, и почему-то вот это прям стало топчиком. Не помню. Точно это либо... Кто предложил, надо вспоминать.
1: Когда англицизмы были популярны, да, наверное, ну, еще да, тогда.
2: Вот по сути же это wake, поднимитесь, wake up, поднимайтесь.
1: Когда в Евросеть можно было прийти голым и получить трубку, да, это те времена, наверное.
2: Вот это рассказывали, но я это не застала.
1: Было такое, даже
2: это
1: я
2: в
1: помню.
2: В каком году вообще было?
1: Это там 2000-е.
3: Когда было мало одежды.
2: Да, но вейкаперы официально появились вот в первый год моей работы, в 2016-м, получается, году.
1: Да, вайп остался, видимо. Вот еще.
2: Вайб.
1: Настроение.
2: У нас все было вообще-то. Чей-то друг, диджей играл.
1: Диджей, круто.
2: Музло живое.
1: А вот нам вопрос по музыке. А нельзя чуть расширить трек-лист музыки? Она очень крутая, но очень мало. Мы передадим.
2: Музыкальная редакция отвечает за треки.
1: Редактору, да.
3: Да чего, сейчас крикну. Расширьте там плейлист.
1: А, кстати, вы знаете, что начинающие диджеи могут скидывать свои треки на радио, и у нас есть специальная почта.
2: Да, она есть на сайте Радио Рекорд.
1: На сайте Радио Рекорд внизу прям листаете, где вот магазины приложений, слева там есть вот эти дополнительные вкладки, вы можете кидать свои треки. Музыкальный редактор послушает.
3: Скидывайте, и да, и только он их послушает.
2: Ну, давайте скажем правду. Раньше, грубо говоря, радио по-другому относилось к новым трекам. Радио было такой ступенькой, которая как раз дает слушателям новый трек. А сейчас немножко по-другому индустрия работает.
1: Да, и вопрос один еще. Премию вам дали к Дню радио? Нет. Спасибо большое за это утро. С вами были вейкаперы и Никит, Стас и Аня.
2: Классного вам дня, отличного настроения. Завтра пятница, а потом короткая рабочая неделька.
1: Всем отличного четверга.
2: Пока!

Открываем новый час. В эфире главный танцевальный. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И настроение сегодня максимально праздничное, потому что мы отмечаем День радио. И это действительно важный праздник как для нас, ведущих, так и для вас, надеюсь, наши любимые слушатели. Спасибо большое за то, что с нами, за то, что слушаете нас. И мы готовы продолжать дарить вам классное настроение. И еще, естественно, рассказывать про наши мероприятия, потому что совсем скоро стартует главный ретро-мегаденс страны. Это супер-дискотека 90-х от Радио Рекорд. И вернется в столице с новой постановкой. Это фантастика. Нас будут ждать с вами секретные зарубежные звезды, более 20 артистов, танцпол, колбасный цех также будет. Будем вообще перемещаться во вселенные любимых фантастических фильмов. Мегамикс от диджея Цветкова. Все будет там 14 ноября в Санкт-Петербурге, в Ледовом дворце, и 4 декабря в Москве Лайф-Арена. Это все супер дискотека 90-х, это фантастика. Ну а все подробности на radiorecord.ru 12+. Давайте послушаем сегодня в этом часе Джон Саммит, Shades of Blue.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Полина Гагарина озвучила главное правило воспитания детей. Об этом прямо сейчас. Российская певица Полина Гагарина рассказала о своем главном правиле в материнстве. Она заявила, что необходимо больше говорить с детьми и строить доверительные отношения. Со временем, по словам звезды, ребенок начнет говорить с родителем. Самое главное – быть в контакте с детьми и знать, что происходит в их жизни. Смейтесь вместе с ними, переживайте серьезно за их проблемы, потому что для них это серьезные проблемы, сообщила Полина. Ранее певица Юлия Савичева упрекнула Гагарину в плохом отношении к «Фабрике звезд». По словам Савичева, она бережет воспоминания о телепроекте, который сделал ее известной. На этом все. Услышимся.
1: Скорость, контроль, удовольствие от каждой минуты за рулем. Exceeder X создан, чтобы дарить эмоции. Успейте купить в мае от 3 миллионов 990 тысяч рублей в Дварис. Превратите мечту в реальность. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена на комплектацию Urban 2025 года с выгодой при сдаче авто в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
3: Exceed. Born for more.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Soulis – это комфорт. Soulis – это технологичность. Soulis – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soulis S07 и новинку Soulis S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soulis – живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
9: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
8: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8 865 222 3714.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получайте специальное предложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в автосалоне Тенет Альянс. Ставрополь, проспект Кулакова, 33.
1: Телефон рекламной службы 992

0: Рекорд. Новости.
1: США и Иран близки к подписанию одностраничного меморандума о завершении конфликта, сообщает издание Axios. Отмечается, что США ожидают от Ирана ответ по ключевым пунктам возможного соглашения в течение 48 часов. Иран объявил о новом механизме прохода судов через Ормузский пролив, сообщает гостелевидение Исламской Республики. Теперь суда должны уведомлять иранские власти и получать от них электронное письмо с правилами движения. Приняв эти правила, суда смогут получить разрешение на проход. В России создадут кибердружины для профилактики негативных соцъявлений среди молодежи. Об этом говорится в правительственном документе, на который ссылается ТАСС. В них привлекут активных студентов, профессиональных образовательных организаций и медиапатрулей. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд реклама. Вы слышите зов Вальгаллы. Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама. АО «Хелион Рус».

0: Партнер выпуска – компания «Адварис». 7 мая в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 15 и вечером плюс 7. Ветер западный до 11 метров в секунду. 8 мая в Ставрополе малооблачно, небольшой дождь. Днем до плюс 19 и вечером плюс 8. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Advaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
3: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
4: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
5: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
6: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
7: Откройте истинное удовольствие отдыха на природе этой весной. Добро пожаловать в загородный клуб «Шесть озер». Прогуляйтесь по живописному берегу озера, испытайте азарт рыбной ловли и насладитесь изысканным вкусом осетра, приготовленным на мангале. Вас ждут уютные номера, терраса с мангалами и домик с сауной. Все это в клубе «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80.

эфире Рекорда стартует новый час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина и хочу пригласить вас на наше замечательное мероприятие под названием «Белое», где мы отправимся в мистические владения холодной повелительницы царства льда. Это все фестиваль «Белое». Называться оно будет «Снежная королева». И встретимся с вами 3 октября в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Лучшие диджеи, лучшие гости. Все нас ждет. И подробности ищите прямо сейчас на сайте radiorecord.ru 18+. Если еще не успели забрать свой билет, переходите, забирайте прямо сейчас. Давайте переходить к музыке. В этом часе послушаем работу Jaden Boyz и David Guetta Upside Down. Milky and Mulgrave, Just the Way You Are, Record Mix. Также появится Эсси, Make My Day. Услышим работу от Робин Шульц, Embers. Открывает этот час в эфире Рекорда трэп-мафия Хаус, трека «Мафия Стайл», Рекорд Микс, и все это Рекорд Дэнс.

0: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: «Колбасный цех». Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Полина Гагарина озвучила главное правило воспитания детей. Об этом прямо сейчас. Российская певица Полина Гагарина рассказала о своем главном правиле в материнстве. Она заявила, что необходимо больше говорить с детьми и строить доверительные отношения. Со временем, по словам звезды, ребенок начнет говорить с родителем. Самое главное – быть в контакте с детьми и знать, что происходит в их жизни. Смейтесь вместе с ними, переживайте серьезно за их проблемы, потому что для них это серьезные проблемы, сообщила Полина. Ранее певица Юлия Савичева упрекнула Гагарину в плохом отношении к «Фабрике звезд». По словам Савичева, она бережет воспоминания о телепроекте, который сделал ее известной. На этом все. Услышимся.
1: Когда технологии становятся частью жизни, выбор очевиден. Exceed TXL – полноприводный внедорожник, который понимает вас с первого касания. Дистанционный запуск двигателя, управление климатом, отслеживание геолокации – все в вашем телефоне. Гарантия 7 лет, трейд-ин и рассрочка. Выбирайте Exceed Центр Дварис.
3: Не оферта, подробности уточняйте в отделе продаж. Кредитование осуществляет АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Exceed. Born for more.
1: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Исследуйте мир зимних видов спорта вместе со школой Илья Вербуха «Наследие». Открыт набор детей для занятий фигурным катанием от 3 лет, хоккеем от 4 лет. А в выходные и праздничные дни у нас проходят сеансы массового катания на льду. Телефон 8-928-828-59-29.
8: Сквозь непогоду и испытания временем смогут пройти только надежные материалы ЦСП плиты «Тамак». От мира кровли КМВ. Широкий выбор применения. Плоские кровли, несъемная опалубка, вентилируемые фасады, полы и перекрытия, наружные и внутренние стены, перегородки. Экологичные, пожаробезопасные, удобные в обработке и легкие в монтаже. Выбор, который говорит сам за себя. Мир кровли КМВ. Винсады. Асфальтная 15А. Телефон 8-928-302-63-32.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-07-70.
10: За этой гранью остаются суета и шум. Это не просто дверь, это ваша крепость, стиль и безмолвное заявление миру. Михайловские двери. Выбор тех, кто ценит безупречность линий и надежность на века. Классика или авангард. Каждое решение уникально, как отпечаток пальца. Полный цикл. От первой консультации до реализации проекта в вашем доме. Михайловские двери. Михайловск, Гоголя, 38/1. Телефон 44-59-44.
11: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП Банк.
12: Алиса, Построй маршрут до «Лада Альянс».
13: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
12: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады».
14: «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
15: Тяжелый руль, стук в рейке. На приборной панели появилась ошибка. Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Выход есть! Гидромастер. Ремонт гидравлических и электрических рулевых реек, ремонт насосов ГУР, автоматических коробок, вариаторов и ДСГ с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник, электронные платы, меняем сцепление. В наличии АКПП на одну для Камри, Вес, Гранта. Гидромастер. Звоните 606-601.
16: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получайте специальное предложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в автосалоне Tenet Alliance. Ставрополь.

0: Рекорд. Новости.
1: США и Иран ведут переговоры о моратории не менее чем на 12 лет на обогащение урана, сообщает Axios. Отмечается, что переговоры между США и Ираном по деталям соглашения могут пройти в Исламабаде или Женеве. Корпус МГУ имени Ломоносова перевели в дистанционный формат обучения из-за случая кори, сообщает Роспотребнадзор. Сообщается, что корь выявили у сотрудников факультета вычислительной математики и кибернетики. Госдума планирует в весеннюю сессию ужесточить требования к трудовым мигрантам, заявил Вячеслав Володин. Предлагается аннулировать ВНЖ и разрешение на временное проживание трудовых мигрантов, которые в течение года работали меньше 10 месяцев. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть.
3: Ретро-мегаденс страны. Супердискотека 90-х возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека. Это фантастика. 14 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру.
4: У Жукову. УГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 12+.
5: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
6: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-18+01-05 по 31-05-26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
7: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ярко в месяц до конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте www.vbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
9: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
10: «Додо».
9: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Ставкар.
11: Успех.
12: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
14: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
15: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
16: «Пятерочка» выручает!
15: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
17: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
18: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
19: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: О погоде.
3: Партнер выпуска — компания «Адварис». 7 мая в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до +15 и вечером +7. Ветер западный до 11 метров в секунду. 8 мая в Ставрополе малооблачно, небольшой дождь. Днем до +19 и вечером +8. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду.
2: О погоде.
4: «Воя» – бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера «Воя Фри» в салоне нового официального дилера «Дварис» по адресу Южный обход, 27. Только сейчас выгода до 1 790 000 рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. «Воя» – бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 годов по данным ООО «Автостат».
2: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.

0: бизнес.
1: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57-1 и Кулакова 26А-2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
5: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

Открываем новый час в эфире «Главный танцевальный». Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, как часто вы заказываете что-либо на маркетплейсах? Ну вот я лично почти каждый день. В общем, есть такая история о том, что подросток из Ленобласти купил пункт выдачи заказов, чтобы выкрасть из него видеокарты. 16-летний парень приобрел пункт выдачи заказов в Сертолово, оформлял заказы через чужие аккаунты и направлял их в свой ПВЗ. Когда товар на сумму более 1 миллиона рублей доставили, он просто забрал видеокарты, не оплатив их. Находчивый, однако, парень, да. Ребят, как часто вы делаете заказы и что интересного в последнее время приобретали? Напишите в нашем чате мобильного приложения «Рекорд». Интересно узнать. Давайте расскажу о музыке. В этом часе послушаем работу от Майк Познера, Дэвид Гетта, «Why and Back to Ibiza». Послушаем работу от диджея Антонио.

0: интернете и еще более 100 каналов в приложении «Радио Рекорд». Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Новости на «Радио Рекорд».
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Полина Гагарина озвучила главное правило воспитания детей. Об этом прямо сейчас. Российская певица Полина Гагарина рассказала о своем главном правиле в материнстве. Она заявила, что необходимо больше говорить с детьми и строить доверительные отношения. Со временем, по словам звезды, ребенок начнет говорить с родителем. Самое главное – быть в контакте с детьми и знать, что происходит в их жизни. Смейтесь вместе с ними, переживайте серьезно за их проблемы, потому что для них это серьезные проблемы, сообщила Полина. Ранее певица Юлия Савичева упрекнула Гагарину в плохом отношении к «Фабрике звезд». По словам Савичева, она бережет воспоминания о телепроекте, который сделал ее известной. На этом все. Услышимся.
0: Семья растет? Планы меняются?
3: Пора менять и автомобиль. XC2X – вместительный и технологичный внедорожник для большой семьи. Только сейчас XC2X в Дварис от 4 миллионов 990 тысяч рублей. Не упустите шанс. Подарите своей семье больше свободы и уюта.
4: Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена доступна на автомобили XC2X в комплектации Prestige 2025 года выпуска по программе Trade-in. Не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Exceed. Born for more.
1: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 2026 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей.
9: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Сквозь непогоду и испытания временем смогут пройти только надежные материалы ЦСП плиты Тамак. От мира кровли КМВ. Широкий выбор применения. Плоские кровли, несъемная опалубка, вентилируемые фасады, полы и перекрытия, наружные и внутренние стены, перегородки. Экологичные, пожаробезопасные, удобные в обработке и легкие в монтаже. Выбор, который говорит сам за себя. Мир кровли КМВ. Винсады. Асфальтная 15А. Телефон 8-928-302-63-32.
11: За этой гранью остаются суета и шум. Это не просто дверь, это ваша крепость. Стиль и безмолвное заявление миру. Михайловские двери. Выбор тех, кто ценит безупречность линий и надежность на века. Классика или авангард. Каждое решение уникально, как отпечаток пальца. Полный цикл. От первой консультации до реализации проекта в вашем доме. Михайловские двери. Михайловск, Гоголя, 38/1. Телефон 44-59-44.
12: «Автоплюс» запустил спецпредложения для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют банк ВТБ и ОТП.
13: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: Рекорд. Новости.
1: США и Иран могут в ближайшие дни подписать меморандум о взаимопонимании, сообщили источники Axios. Документ из 14 пунктов предусматривает окончание конфликта и начало 30-дневных переговоров, в ходе которых будет обсуждаться мораторий Ирана на обогащение урана, снятие санкций США и размораживание миллиардов долларов иранских средств за рубежом. В Москве 9 мая на время ограничат доступ к мобильному интернету, в том числе к белому списку сайтов, а также к сервисам обмена СМС, заявили в Минцифры. Это необходимо для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы, пояснило ведомство. При этом 7-8 мая мобильный интернет будет доступен, если не возникнет угроз безопасности. Вратарь французского Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов стал первым россиянином, вышедшим в финал Лиги Чемпионов дважды. Ранее ТАСС сообщал, что ПСЖ сыграл в ничью с германской Баварией со счетом 1-1 в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов. Первая встреча завершилась победой французской команды со счетом 5-4. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Реклама. Просыпайтесь, вы в матрице. Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
2: Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
3: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
5: Акция бонуса покупка ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% объемом 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнер агрегатора ВОО «Сравни.ру» и онлайн-сап. Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
6: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
7: «Додо».
6: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Ставкар.
8: Успех.
9: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ.
10: Тут

0: Перек или заказывай доставку.
1: А вот Аргументы Перекресток. ОГРС 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28-4.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
5: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
6: ОО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: Kia. Бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера Voya Free в салоне нового официального дилера Dvaris по адресу Южный обход, 27. Только сейчас. Выгода до 1 790 000 рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейдин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. Voya. Бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023 2024 годов по данным ООО «Автостат».
1: О погоде.
2: Партнер выпуска — компания «Дварис». 7 мая в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до +15 и вечером +7. Ветер западный до 11 метров в секунду. 8 мая в Ставрополе малооблачно, небольшой дождь. Днем до +19 и вечером +8. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
6: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
7: Как вас зовут?
8: Олеся Зотина.
7: Чем вы собираетесь заняться?
8: Дизайном интерьеров.
7: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
8: Зачем столько?
7: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
8: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
9: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
10: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
11: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
10: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
12: Откройте истинное удовольствие отдыха на природе этой весной. Добро пожаловать в загородный клуб «Шесть озер». Прогуляйтесь по живописному берегу озера, испытайте азарт рыбной ловли и насладитесь изысканным вкусом осетра, приготовленным на мангале. Вас ждут уютные номера, терраса с мангалами и домик с сауной. Все это в клубе «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80.
13: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получайте специальное предложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в автосалоне Тенет Альянс. Ставрополь.

Кстати, про мемы давайте поговорим. У нас их очень много в нашей группе рекорда ВКонтакте vk.com/record. Если вы мало ли еще на нее не подписаны, сделайте это прямо сейчас, вот не поленитесь. И помимо мемов, кстати, вы там найдете огромное количество классной электронно-танцевальной музыки, потому что мы

Ходил на карате, но потом встретился с хулиганами и 3 недели не ходил.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Полина Гагарина озвучила главное правило воспитания детей. Об этом прямо сейчас. Российская певица Полина Гагарина рассказала о своем главном правиле в материнстве. Она заявила, что необходимо больше говорить с детьми и строить доверительные отношения. Со временем, по словам звезды, ребенок начнет говорить с родителем. Самое главное – быть в контакте с детьми и знать, что происходит в их жизни. Смейтесь вместе с ними, переживайте серьезно за их проблемы. Потому что для них это серьезные проблемы, сообщила Полина. Ранее певица Юлия Савичева упрекнула Гагарину в плохом отношении к «Фабрике звезд». По словам Савичева, она бережет воспоминания о телепроекте, который сделал ее известной. На этом все. Услышимся.
3: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
4: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет. Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП-банк.
7: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.

0: Рекорд. Новости.
1: Около 50 рейсов задерживаются в Сочи. Аэропорт ночью сообщил о временных ограничениях. Также авиакомпании отменяют рейсы из Внуково. Часть воздушных судов, направляющихся во Внуково, ушли на запасной и другие аэропорты московского авиаузла. Некоторые рейсы с вылетом из Внуково отменены решением авиакомпании. Временные ограничения также действуют в Домодедово и ряде аэропортов России. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком вырос в России в 4 раза за 10 лет, следует из данных, на которые ссылается ТАСС. В 2016 году верхний лимит был примерно 22 тысячи рублей в месяц. В этом году чуть более 83 тысяч рублей. Каждый второй гражданин России намерен принять участие в массовых торжествах 9 мая. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ. Смотреть праздничный салют будут 18% опрошенных, еще 18% планируют принимать гостей или ходить в гости. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца». И выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
3: «Додо».
2: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг УГРН 113-110-118-44» город Ставкар.
4: Успел.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама. АО «Хелион Рус».

0: Партнер выпуска – компания «Адварис». 7 мая в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 15 и вечером плюс 7. Ветер западный до 11 метров в секунду. 8 мая в Ставрополе малооблачно, небольшой дождь. Днем до плюс 19 и вечером плюс 8. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Exceed Atlantic ET. Гибридный флагман с роскошным запасом хода. Мощность, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Только в Exceed центре Дварис. Роскошная выгода 300 тысяч рублей и спецусловия для юрлиц. Не откладывайте на потом. Пройдите тест-драйв прямо сейчас. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Выгода доступна при сдаче автомобиля в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
2: Exceed. Born for more.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей.
8: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
10: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
11: Сайт автосервис avangardstaff.ru.

0: нравится космос.
1: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь. Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

двухдневный. Пройдет 29 и 30 мая в Санкт-Петербурге. Ну, а если вы не хотите так долго ждать, напомню, что у нас сегодня четверг, а по четвергам в 9 вечера по московскому времени у нас в эфире рекорда радиошоу «Колбасный цех». И сегодняшний день не будет исключением, поэтому я, диджей Балдин, всех вас жду в обязательном порядке в эфире сегодня в 21.00 по московскому времени. Очень много классной, быстрой, позитивной, самое важное, электронно-танцевальной музыки я для вас приготовил. Ну и в этом часе, разумеется, тоже будет много новинок и много разных интересностей. Давайте узнаем, что мы с вами послушаем. Афроджек и Лукас и Стив. Control. Рекорд микс.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Полина Гагарина озвучила главное правило воспитания детей. Об этом прямо сейчас. Российская певица Полина Гагарина рассказала о своем главном правиле в материнстве. Она заявила, что необходимо больше говорить с детьми и строить доверительные отношения. Со временем, по словам звезды, ребенок начнет говорить с родителем. Самое главное – быть в контакте с детьми и знать, что происходит в их жизни. Смейтесь вместе с ними, переживайте серьезно за их проблемы, потому что для них это серьезные проблемы, сообщила Полина. Ранее певица Юлия Савичева упрекнула Гагарину в плохом отношении к «Фабрике звезд». По словам Савичева, она бережет воспоминания о телепроекте, который сделал ее известной. На этом все. Услышимся.
3: Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и рассрочка. Легкий переход в новый премиум с Voya Free. Кредит от ПАО «Совкомбанк» до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Номер один по данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии за 2025 год. Реклама ООО «Дварис Моторс». Не оферта.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Soviz – это комфорт. Soviz – это технологичность. Soviz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 26 года выгода на Soviz S07 и новинку Soviz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
11: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
10: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады».
12: «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
13: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получайте специальное предложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в автосалоне Tenet Alliance. Ставрополь.

0: Рекорд. Новости.
1: Почти 19 тысяч кубометров загрязненного мазутом грунта собрали в Туапсе после пожаров на НПЗ. В городе продолжают отмывать от загрязнений парки, спортивные площадки и другие общественные пространства. Ввести контроль за социальными сетями школьников предложили в общественной палате. Там отметили, что проблема распространения деструктивного контента среди детей действительно существует и требует системного подхода. До школьников нужно донести информацию об ответственности за публикуемый контент, добавили там. Авиакомпания «Аэрофлот» внесла изменения в правила провоза пауэрбанков на борту. Сообщается, что по новым правилам один пассажир может взять только два устройства. При этом сдать их в багаж или заряжать устройство на борту запрещено. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. «Радио Рекорд» представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу-группа «Украин» 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
4: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ!

0: Терек или заказывай доставку.
1: А вот другой перекресток. ОГРС 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28-3-4.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама. АО «Хелион Рус».

0: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: «Колбасный цех». О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Дварис». 7 мая в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 15 и вечером плюс 7. Ветер западный до 11 метров в секунду. 8 мая в Ставрополе малооблачно, небольшой дождь. Днем до плюс 19 и вечером плюс 8. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Exceed Atlantic ETA. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Exceed-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
4: Exceed. Born for more.
1: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Soviz – это комфорт. Soviz – это технологичность. Soviz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soviz S07 и новинку Soviz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская 204Б и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
7: Оценивайте свои финансовые возможности. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Свобода и комфорт – ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 2026 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей.
9: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская 204, телефон 25 72 25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Сквозь непогоду и испытания временем смогут пройти только надежные материалы ЦСП плиты Тамак. От мира кровли КМВ. Широкий выбор применения. Плоские кровли, несъемная опалубка, вентилируемые фасады, полы и перекрытия, наружные и внутренние стены, перегородки. Экологичные, пожаробезопасные, удобные в обработке и легкие в монтаже. Выбор, который говорит сам за себя. Мир кровли КМВ. Винсады. Асфальтная 15А. Телефон 8-928-302-63-32.
11: Откройте истинное удовольствие отдыха на природе этой весной. Добро пожаловать в загородный клуб «Шесть озер». Прогуляйтесь по живописному берегу озера, испытайте азарт рыбной ловли и насладитесь изысканным вкусом осетра, приготовленным на мангале. Вас ждут уютные номера, терраса с мангалами и домик с сауной. Все это в клубе «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80.
12: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП-банк.
13: Как вас зовут?
14: Олеся Зотина.
13: Чем вы собираетесь заняться?
14: Дизайном интерьеров.
13: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
14: Зачем столько?
13: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
14: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
15: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин. Меня зовут. Весна в самом разгаре. Скоро лето. Поговорим об осени. А осенью у нас...

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Полина Гагарина озвучила главное правило воспитания детей. Об этом прямо сейчас. Российская певица Полина Гагарина рассказала о своем главном правиле в материнстве. Она заявила, что необходимо больше говорить с детьми и строить доверительные отношения. Со временем, по словам звезды, ребенок начнет говорить с родителем. Самое главное – быть в контакте с детьми и знать, что происходит в их жизни. Смейтесь вместе с ними, переживайте серьезно за их проблемы, потому что для них это серьезные проблемы, сообщила Полина. Ранее певица Юлия Савичева упрекнула Гагарину в плохом отношении к «Фабрике звезд». По словам Савичева, она бережет воспоминания о телепроекте, который сделал ее известной. На этом все. Услышимся.
0: Voya – бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера Voya Free в салоне нового официального дилера «Дварис» по адресу Южный обход, 27. Только сейчас выгода до 1 миллиона 790 тысяч рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. Voya – бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 годов. По данным ООО «Автостат».
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-40. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули.
5: Исследуйте мир зимних видов спорта вместе со школой Илья Вербуха «Наследие». Открыт набор детей для занятий фигурным катанием от 3 лет, хоккеем от 4 лет. А в выходные и праздничные дни у нас проходят сеансы массового катания на льду. Телефон 8-928-828-59-29.
1: Телефон рекламной службы 992.

0: Рекорд. Новости.
1: США и Иран ведут переговоры о моратории не менее чем на 12 лет на обогащение урана, сообщает Axios. Отмечается, что переговоры между США и Ираном по деталям соглашения могут пройти в Исламабаде или Женеве. Корпус МГУ имени Ломоносова перевели в дистанционный формат обучения из-за случая кори, сообщает Роспотребнадзор. Сообщается, что корь выявили у сотрудников факультета вычислительной математики и кибернетики. Госдума планирует в весеннюю сессию ужесточить требования к трудовым мигрантам, заявил Вячеслав Володин. Предлагается аннулировать ВНЖ и разрешение на временное проживание трудовых мигрантов, которые в течение года работали меньше 10 месяцев. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Реклама. Просыпайтесь. Вы в матрице. Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru. Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
2: Ого-го-го. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
6: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации и правилах на сайте ВБ-дефис-банк.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Половина россиян верит в домовых. Каждый третий в леших, а каждый пятый в русалок.
2: Это, видимо, потому, что россияне сидят чаще дома. А в русалок верят прежде всего рыбаки. А поскольку лешие и русалки, они живут в лесу и, соответственно, в воде.
3: В леших верят больше, потому что, чтобы пройти на рыбалку, нужно пройти через лес. Как мы все знаем, на речку, да?
2: Значит, грибников у нас больше, чем рыбаков. А грибники трезвые в лес-то не ходят, да?
3: Разного бывает. Бывает, и грибов от них хватает, знаете. Как грибы с глазами.
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: О погоде.
5: Партнер выпуска — компания «Адварис». 7 мая в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреет до плюс 15, вечером плюс 7. Ветер западный до 11 метров в секунду. 8 мая в Ставрополе малооблачно, небольшой дождь. Днем до плюс 19, вечером плюс 8. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду.
4: О погоде.
0: Скорость, контроль, удовольствие от каждой минуты за рулем. Exceeder X создан, чтобы дарить эмоции. Успейте купить в мае от 3 миллионов 990 тысяч рублей в Дварис. Превратите мечту в реальность. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена на комплектацию Urban 2025 года с выгодой при сдаче авто в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
4: Exceed. Born for more.
0: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Свобода и комфорт – ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 2026 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получайте специальное предложение на самую популярную модель Stenet. Stenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в автосалоне Stenet Альянс. Ставрополь, проспект Кулакова, 33.
11: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» – всегда на шаг впереди.
12: Сайт автосервис «Авангард» став.ру.
13: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Фреш. Автомобили покупают здесь.
8: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
14: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
15: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
14: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.

Здравствуйте, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Всех с праздником, с нашим днем, с днем радио. Потому что все причастны, вы причастны, мы. Ну, мы это очень все любим. Радио, радиоволны, эфиры, микрофоны, ну и так далее. Обожаю. Вот 7 мая, правда, один из моих любимых дней. Друзья, есть новость, кстати, про деньги. Вы это тоже обожаете. Школьник обокрал свой же ПВЗ на 1 000 000 рублей. Где это случилось? У нас в Ленобласти. 16-летний парень приобрел пункт выдачи у предпринимателя. Юноша собирался заказать с чужих аккаунтов дорогостоящие видеокарты, по постоплате забрать товары и сбежать правосудия. Конечно же, он был пойман с поличным. Ну, в общем, на 1 000 000 рублей, понимаете? 1 000 000! Вот такая круглая, страшная, на мой взгляд, сумма. Друзья, заглядывайте в мобильное приложение «Радио Рекорд» и рассказывайте о своих первых заработанных денежках, например. Что это была за работа? Какие суммы подняли? Мне любопытно. Прямо сейчас послушаем Мари Краймбрери и «Давай не ждать». Ну, не сейчас, в этом часе. Сейчас лишь анонс.

и непременно Робин Шульц «Эмберс». Соня Фадера тоже рядом и «Think About Us».

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Полина Гагарина озвучила главное правило воспитания детей. Об этом прямо сейчас. Российская певица Полина Гагарина рассказала о своем главном правиле в материнстве. Она заявила, что необходимо больше говорить с детьми и строить доверительные отношения. Со временем, по словам звезды, ребенок начнет говорить с родителем. Самое главное – быть в контакте с детьми и знать, что происходит в их жизни. Смейтесь вместе с ними, переживайте серьезно за их проблемы, потому что для них это серьезные проблемы, сообщила Полина. Ранее певица Юлия Савичева упрекнула Гагарину в плохом отношении к «Фабрике звезд». По словам Савичева, она бережет воспоминания о телепроекте, который сделал ее известной. На этом все. Услышимся.
0: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Exceed Atlantic ETA. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Exceed-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
3: Exceed. Born for more.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Как вас зовут?
11: Олеся Зотина.
10: Чем вы собираетесь заняться?
11: Дизайном интерьеров.
10: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
11: Зачем столько?
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
11: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
12: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».

0: Рекорд. Новости.
1: США и Иран могут в ближайшие дни подписать меморандум о взаимопонимании, сообщили источники Axios. Документы из 14 пунктов предусматривают окончание конфликта и начало 30-дневных переговоров, в ходе которых будет обсуждаться мораторий Ирана на обогащение урана, снятие санкций США и размораживание миллиардов долларов иранских средств за рубежом. В Москве 9 мая на время ограничат доступ к мобильному интернету, в том числе к белому списку сайтов, а также к сервисам обмена СМС, заявили в Минцифры. Это необходимо для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы, пояснило ведомство. При этом 7-8 мая мобильный интернет будет доступен, если не возникнет угроз безопасности. Вратарь французского Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов стал первым россиянином, вышедшим в финал Лиги Чемпионов дважды. Ранее ТАСС сообщал, что ПСЖ сыграл в ничью с германской Баварией со счетом 1-1 в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов. Первая встреча завершилась победой французской команды со счетом 5-4. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Мне нужна твоя одежда, ботинки и два билета на супердискотеку.
3: Главный ретро-мегаденс страны. Супердискотека 90-х возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру.
4: Ожу-ху-ху, Бугайран 116-784-739-2130, Санкт-Петербург, 12+.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если есть Виброцил – универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил – сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
7: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах Лента.
8: Кроме Ленты Эконом, количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com.
9: В ленту!
10: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
11: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
12: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
13: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. УНСТОМАРТСЕРВИС. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска — компания «Адварис». 7 мая в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 15 и вечером плюс 7. Ветер западный до 11 метров в секунду. 8 мая в Ставрополе малооблачно, небольшой дождь. Днем до плюс 19 и вечером плюс 8. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Когда технологии становятся частью жизни, выбор очевиден. Exceed TXL – полноприводный внедорожник, который понимает вас с первого касания. Дистанционный запуск двигателя, управление климатом, отслеживание геолокации – все в вашем телефоне. Гарантия 7 лет, трейд-ин и рассрочка. Выбирайте Exceed Центр Дварис.
4: Не оферта, подробности уточняйте в отделе продаж. Кредитование осуществляет АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Exceed. Born for more.
6: Рекорд 101 FM.
7: Для аудитории старше 12 лет.
8: Сквозь непогоду и испытания временем смогут пройти только надежные материалы ЦСП плиты Тамак. От мира кровли КМВ. Широкий выбор применения. Плоские кровли, несъемная опалубка, вентилируемые фасады, полы и перекрытия, наружные и внутренние стены, перегородки. Экологичные, пожаробезопасные, удобные в обработке и легкие в монтаже. Выбор, который говорит сам за себя. Мир кровли КМВ. Винсады. Асфальтная 15А. Телефон 8-928-302-63-32.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
10: Тяжелый руль, стук в рейке. На приборной панели появилась ошибка. Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Выход есть! Гидромастер. Ремонт гидравлических и электрических рулевых реек, ремонт насосов ГУР, автоматических коробок, вариаторов и ДСГ с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник, электронные платы, меняем сцепление. В наличии АКПП на одну для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. Звоните 606-601.

0: космос.
1: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
2: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
3: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 800 65 263 43 25.

0: Record. Dance Radio. Всем привет, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Друзья, хочу вам напомнить, что уже этой осенью Рекорд представит новую главу фестиваля «Белая». В ней гости отправятся в мистические чертоги холодной повелительницы царства льда. Фестиваль «Белая. Снежная королева» 3 октября. Петербург. Ледовый дворец. Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+. Зиверт. Свежая работа «Газ» в этом часе.
1: Я газую, когда нету. Газую, когда есть. Везет домой.
0: Еще Sound of Legend, Сан-Франциско. Также Dog Dogs и Feza, How Does It Feel? И, конечно, Fisher, Favor. Уже сейчас трэп-мафия хаус и мафия стайл, и все это рекорд.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Половина россиян верит в домовых. Каждый третий в леших, а каждый пятый в русалок.
2: Это, видимо, потому, что россияне сидят чаще дома. А в русалок верят прежде всего рыбаки. А поскольку лешие и русалки, они живут в лесу и, соответственно, в воде.
3: В леших верят больше, потому что, чтобы пройти на рыбалку, нужно пройти через лес. Как мы все знаем, на речку, да?
2: Значит, грибников у нас больше, чем рыбаков. А грибники трезвые в лес-то не ходят, да?
3: Разного бывает. Бывает, и грибов от них хватает, знаете. Как грибы с глазами.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Новости на Радио Рекорд.
5: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Полина Гагарина озвучила главное правило воспитания детей. Об этом прямо сейчас. Российская певица Полина Гагарина рассказала о своем главном правиле в материнстве. Она заявила, что необходимо больше говорить с детьми и строить доверительные отношения. Со временем, по словам звезды, ребенок начнет говорить с родителем. Самое главное – быть в контакте с детьми и знать, что происходит в их жизни. Смейтесь вместе с ними, переживайте серьезно за их проблемы, потому что для них это серьезные проблемы, сообщила Полина. Ранее певица Юлия Савичева упрекнула Гагарину в плохом отношении к «Фабрике звезд». По словам Савичева, она бережет воспоминания о телепроекте, который сделал ее известной. На этом все. Услышимся.
4: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Exceed Atlantic ET. Гибридный флагман с роскошным запасом хода. Мощность, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Только в Exceed центре Дварис. Роскошная выгода 300 тысяч рублей и спецусловия для юрлиц. Не откладывайте на потом. Пройдите тест-драйв прямо сейчас. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Выгода доступна при сдаче автомобиля в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
6: Exceed. Born for more.
4: Рекорд 101 FM.
7: Для аудитории старше 12 лет.
8: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: За этой гранью остаются суета и шум. Это не просто дверь, это ваша крепость. Стиль и безмолвное заявление миру. Михайловские двери. Выбор тех, кто ценит безупречность линий и надежность на века. Классика или авангард. Каждое решение уникально, как отпечаток пальца. Полный цикл. От первой консультации до реализации проекта в вашем доме. Михайловские двери. Михайловск, Гоголя, 38/1. Телефон 44-59-44.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
12: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
14: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет банк ВТБ и ОТП-банк.
15: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
16: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
15: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
17: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
18: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получайте специальное предложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в автосалоне Тенет Альянс. Ставрополь, проспект Кулакова, 33.

0: Рекорд. Новости.
1: Около 50 рейсов задерживаются в Сочи. Аэропорт ночью сообщил о временных ограничениях. Также авиакомпании отменяют рейсы из Внуково. Часть воздушных судов, направляющихся во Внуково, ушли на запасной и другие аэропорты московского авиаузла. Некоторые рейсы с вылетом из Внуково отменены решением авиакомпании. Временные ограничения также действуют в Домодедово и ряде аэропортов России. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком вырос в России в 4 раза за 10 лет, следует из данных, на которые ссылается ТАСС. В 2016 году верхний лимит был примерно 22 тысячи рублей в месяц. В этом году чуть более 83 тысяч рублей. Каждый второй гражданин России намерен принять участие в массовых торжествах 9 мая. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ. Смотреть праздничный салют будут 18% опрошенных, еще 18% планируют принимать гостей или ходить в гости. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте Havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ!

0: или заказывай доставку.
1: А вот аргумент перекресток. ОГРС 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: «Колбасный цех». О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Дварис». 7 мая в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 15 и вечером плюс 7. Ветер западный до 11 метров в секунду. 8 мая в Ставрополе малооблачно, небольшой дождь. Днем до плюс 19 и вечером плюс 8. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Семья растет? Планы меняются? Пора менять и автомобиль. XC2X – вместительный и технологичный внедорожник для большой семьи. Только сейчас XC2X в Дварис от 4 миллионов 990 тысяч рублей. Не упустите шанс. Подарите своей семье больше свободы и уюта. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена доступна на автомобили XC2X в комплектации Prestige 2025 года выпуска по программе Trade-in. Не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Exceed. Born for more.
1: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Soulwiz – это комфорт. Soulwiz – это технологичность. Soulwiz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soulwiz S07 и новинку Soulwiz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soulwiz. Живи легко.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Тяжелый руль, стук в рейке. На приборной панели появилась ошибка. Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Выход есть. Гидромастер. Ремонт гидравлических и электрических рулевых реек, ремонт насосов ГУР, автоматических коробок, вариаторов и ДСГ с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник, электронные платы, меняем сцепление. В наличии АКПП на одну для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. Звоните 606-601.
9: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» – всегда на шаг впереди.
10: Сайт автосервисавангардстав.ру.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: гости в МЦ «Космос».
1: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фреш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фреш» – автомобили покупают здесь. Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
2: Сквозь непогоду и испытания временем смогут пройти только надежные материалы ЦСП плиты Тамак. От мира кровли КМВ. Широкий выбор применения. Плоские кровли, несъемная опалубка, вентилируемые фасады, полы и перекрытия, наружные и внутренние стены, перегородки. Экологичные, пожаробезопасные, удобные в обработке и легкие в монтаже. Выбор, который говорит сам за себя. Мир кровли КМВ. Винсады. Асфальтная 15А. Телефон 8 928 302 63 32.

Друзья, привет, это Кристина и Радио Рекорд. Я смотрю, что в честь Дня Радио Андрей Хрусталев решил со мной всяческие дипломатические отношения прекратить, завершить. Жалко. Да, но есть и приятные новости. Этой весной в Питере состоится двухдневный рейв от Радио Рекорд, легендарный колбасный цех. Он вернется к нам с новым шоу под названием «Матрикс». Будет шикарно, будет очень красиво. Новая площадка, три танцпола и более 20 артистов. Зарубежные секретные агенты и обязательно Рекорд Чикс. Колбасный цех «Матрикс», 29 и 30 мая, Петербург, Temple of Dir. Все подробности на radiorecord.ru, 18+. Свежая работа от Нарии Паулиньян, «Move Your Body» в этом часе. Gotta have.

же Джоэль Кори и Ран, Devotion. Ну и, конечно, Эбин, Hello. А уже сейчас Offenbach и Miles Away, и все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Полина Гагарина озвучила главное правило воспитания детей. Об этом прямо сейчас. Российская певица Полина Гагарина рассказала о своем главном правиле в материнстве. Она заявила, что необходимо больше говорить с детьми и строить доверительные отношения. Со временем, по словам звезды, ребенок начнет говорить с родителем. Самое главное – быть в контакте с детьми и знать, что происходит в их жизни. Смейтесь вместе с ними, переживайте серьезно за их проблемы, потому что для них это серьезные проблемы, сообщила Полина. Ранее певица Юлия Савичева упрекнула Гагарину в плохом отношении к «Фабрике звезд». По словам Савичева, она бережет воспоминания о телепроекте, который сделал ее известной. На этом все. Услышимся.
3: Скорость, контроль, удовольствие от каждой минуты за рулем. Exceeder X создан, чтобы дарить эмоции. Успейте купить в мае от 3 миллионов 990 тысяч рублей в Дварис. Превратите мечту в реальность. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена на комплектацию Urban 2025 года с выгодой при сдаче авто в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
4: Exceed. Born for more.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Soulis – это комфорт. Soulis – это технологичность. Soulis – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soulis S07 и новинку Soulis S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «АвтоЮг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soulis. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 2026 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей.
10: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «АвтоЮг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
12: Откройте истинное удовольствие отдыха на природе этой весной. Добро пожаловать в загородный клуб «Шесть озер». Прогуляйтесь по живописному берегу озера, испытайте азарт рыбной ловли и насладитесь изысканным вкусом осетра, приготовленным на мангале. Вас ждут уютные номера, терраса с мангалами и домик с сауной. Все это в клубе «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80.
13: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
14: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
15: Как вас зовут?
16: Олеся Зотина.
15: Чем вы собираетесь заняться?
16: Дизайном интерьеров.
15: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
16: Зачем столько?
15: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
16: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
17: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».

0: Рекорд. Новости.
1: Почти 19 тысяч кубометров загрязненного мазутом грунта собрали в Туапсе после пожаров на НПЗ. В городе продолжают отмывать от загрязнений парки, спортивные площадки и другие общественные пространства. Ввести контроль за социальными сетями школьников предложили в общественной палате. Там отметили, что проблема распространения деструктивного контента среди детей действительно существует и требует системного подхода. До школьников нужно донести информацию об ответственности за публикуемый контент, добавили там. Авиакомпания «Аэрофлот» внесла изменения в правила провоза пауэрбанков на борту. Сообщается, что по новым правилам один пассажир может взять только два устройства. При этом сдать их в багаж или заряжать устройство на борту запрещено. Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х «Радио Рекорд» возвращается в столице с новой постановкой «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол «Колбасный цех» и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, а также мегамикс от диджей Цветков. 14 ноября Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря Москва, Лайф Арена. Супердискотека 90-х – это фантастика. Все подробности на radiorecord.ru 12+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: «Пятерочка» выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк на 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организации акции. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
10: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка «Giardino Club» 65 на 33 на 6,5 сантиметров. 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер «Cherry Tiggo 9» с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан «Ariza 8» с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Половина россиян верит в домовых. Каждый третий в леших, а каждый пятый в русалок.
2: Это, видимо, потому что россияне сидят чаще дома. А в русалок верят прежде всего рыбаки. А поскольку лешие и русалки, они живут в лесу и, соответственно, в воде.
3: В леших верят больше, потому что, чтобы пройти на рыбалку, нужно пройти через лес. Как мы все знаем, на речку, да?
2: Значит, грибников у нас больше, чем рыбаков. А грибники трезвые в лес-то не ходят, да?
3: Разного бывает. Бывает, и грибов одних хватает, знаете. Как грибы с глазами, знаете.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: О погоде.
5: Партнер выпуска – компания «Адварис». 7 мая в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 15 и вечером плюс 7. Ветер западный до 11 метров в секунду. 8 мая в Ставрополе малооблачно, небольшой дождь. Днем до плюс 19 и вечером плюс 8. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду.
4: О погоде.
0: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
6: Рекорд 101 FM.
7: Для аудитории старше 12 лет.
8: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение – терапевтическое или оперативное – под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
11: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет.
12: Категория 0+.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это называется рекорд», а мы называемся Кремов и Хрусталев. И стало быть, все как всегда для тебя, дорогой наш слушатель. Мы будем вместе с тобой, разумеется, куда уж мы одни, обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Из всех самых важных изобретений человечества, к ним относятся огонь, колесо, письменность, электричество, интернет и радио, сегодня, пожалуй, можно обойтись только без последнего. Особенно, когда работает интернет. Но поскольку интернет сегодня работает очень и очень неважно, то поздравляем всех причастных с этим, может быть, и не самым важным, но все-таки не до конца убитым интернетом, а значит, все-таки не совсем бесполезным изобретением. Сегодня день радио, а значит, день не выходной. А раз день не выходной, значит, здесь мы и, как обычно, обсуждаем новости в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Мишустин назвал радио самым надежным и доступным способом связи для россиян. По словам премьера, радиостанции по-прежнему остаются важным источником информации и ежедневно объединяют слушателей по всей стране. Также он заявил, что российское радио сегодня считается образцом качественной журналистики.
2: О, ну это качественная журналистика, да?
1: Да.
2: А МС Жан и Тим Вокс?
1: Да, недавно.
2: Или это публицистика?
1: МС Жан оценит наше руководство как журналиста-расследователя.
2: А Виолетта Юшкина?
1: Да, она за инсайды отвечает.
2: Ну, это супер. Значит, что Мишустин назвал радио самым надежным, да, и доступным способом связи для россиян? А что значит самым надежным? Это в том смысле, что радио, в отличие от телеграммы, сложнее замедлить, да?
1: Нет, ну пока просто нет необходимости его замедлять. Поэтому самое надежное и качественное.
2: Да и сложнее. Согласитесь, Виолетту Юшкину и МС Жана, они же замедляются труднее.
1: Их только ускорять можно, только ускорять. В общем, они и сами справляются.
2: Да, они хорошо ускоряются, да. Попробуй их замедли. В этом смысле, но... То есть, значит, что получается? Получается, что Антон надежнее Макса. Ну, в том смысле, что Антон Камолов надежнее мессенджера.
1: Они сами справляются.
2: Да, они хорошо ускоряются, да. Попробуй их замедли. В этом смысле, но... То есть, значит,

0: что премьер-министр сказал, что радио это не только образец качественной журналистики, а что это самая надежная и доступная связь для россиян. Это здорово, но, знаете, вот с другой стороны, как бы немножко обидно. То есть ничего другого про радио хорошего сказать нельзя. То есть оно не популярно, не модно, не влиятельно, оно только надежно, правильно? Как валенки дедушки, да? И доступно.
1: Доступно, да.
0: То есть интернет как бы уже доступен не всем, да? Тикток это роскошь, а радио оно доступно и сердито. Окей, хорошо, тогда у меня вопрос. А как насчет телевидения? Оно недоступно?
1: Не ну, слушайте, ну вот как вот, мне, чтобы менее доступно, чем радио, мне, чтобы посмотреть телевизор, нужно сейчас выйти куда, спуститься вниз, там, в фойе, там, да, вот как бы вот, а радио, вот оно, я сам в радио, как бы.
0: Ну, да, вам подоступнее, хотя да, тоже.
1: К холодильнику туда.
0: Суть того, как вы так держитесь, не молодцом. Это понятно, но вот объясните мне, а почему... Если это так, а почему премьер не сказал о доступности телевидения? Или он об этом скажет в день телевидения?
1: Ну да, он же есть, наверное, такой день телевидения.
0: Нет, дело в том, что дня телевидения у нас нет, и поэтому...
1: Да ладно.
0: Да. Вообще. А потому что...
1: А ночь телевидения?
0: Это даже сегодня у вас будет. Ну, больше не телевидение, да? Вы больше скачиваете, я так понимаю.
1: Я радио, да.
0: Ну, вопрос-то должен быть. Хотя, казалось бы, все ясно, да? Но вопрос традиционно звучит в этом месте нашей программы. Вопрос такой. Вот вопрос очень конкретный. Радио, шмрадио, все понятно. Надежно, ненадежно. А вот вопрос, вот прямо на сегодняшний день, да? Вот радио сегодня, да? Вот сегодня у нас 7 мая 2026 года. Вот оно какое? Оно для тебя что? Это отстой или круто по сравнению с тем, что было? Да, например? То есть вот радио, это вот сейчас, да? О, сейчас радио уже не то. Или наоборот, сейчас радио огнище.
1: Или, может, это конкретные примеры радиопотрясений. Радиошока какого-то, да? Радио Эпик Фейла или, наоборот, радио Вина какого-то. Знаешь, такого?
0: Или, ну, да.
1: С этой передачей, ведущим, связанной с там, радиостанцией. Там,
0: вот, все куда-то. Потрясения, они поют в сторону микрофонов. Знаете? Ну, да, там обычно происходит. Ну, допустим, хорошо. Или, наоборот, ты, может быть, испытал какую-то надежность, слушай, радио. Чувствуешь, что вот...
1: И качественно.
0: Качество, да. И доступность радио. Но самое главное, конкретные примеры. Вот какое радио рулит, какой сейчас классный, и почему? Только не надо, вот при порядке будет что-то, рекорд, раз я слушаю, значит, что оно. Нет. Наверное, у тебя были какие-то, как говорят, экспириенсы.
1: Походы налево там.
0: Да, сходил на дачу, сходил к Ване. Ну, в хорошем смысле, ну, хорошо, радио, хорошо, да? Короче, ты понял, вот радио сегодня, это отстой или круто? Какие радиостанции крутые, какие нет? Кто, что круто, что не очень? Обсудим это на радио в народных новостях.

0: шоу.
1: Почти 60% россиян признались, что серьезно отстали от своих финансовых целей. Такие результаты показал опрос. Лишь 12% заявили, что уже вышли на желаемый уровень дохода. Еще около трети считают свое положение близким к желаемому. При этом почти половина опрошенных уверены, что для комфортного

0: жизни, им нужен доход как минимум вдвое выше нынешнего.
1: Что? 12%? Лишь 12%, да, было сказано, заявили, что вышли на желаемый уровень дохода? А, простите, секундочку, а кто эти люди? Кто эти подозрительные 12%, у которых все хорошо? Это те, кто живут на Рублевке или на Степана Скворцова? На Крестовском или на Пряжке? Я имею в виду, это богатый или сумасшедший? Потому что тут одно из двух, либо-либо. Вот скажите мне, Кремов, вот глядя в глаза, кто вообще, особенно в наше время, да и вообще, кто может быть доволен своим финансовым положением?
2: Да, вообще никто.
1: Кто эти люди?
2: Ну, правда, еще такое, для меня тоже такая новость, открытие, отстали от своих финансовых целей. Я вот, что такое финансовые цели, как бы, да? Да, нет, иногда я мечтаю ночью, вот мне бы миллиард миллионов там, да?
1: Но это финансовая мечта.
2: Да, мечта.
1: А цель такая, да?
2: Влажные финансовые грезы.
1: Да, иногда неприличные, да?
2: Ну, да.
1: У вас какое? Без извращений?
2: Ну, так, нет, все как
1: бы. Сколько? Цифра какая?
2: Ну, там, я считал, там миллиард миллионов.
1: А, ну, это без извращений, это так, пример. Но кто вообще когда-либо может быть доволен своим финансовым положением? Люди вышли там на желаемый финансовый уровень. Скажите, можно ли вообще на него выйти? Потому что, ну, денег вообще-то всегда мало. То есть ты выходишь на один, конечно, уровень, и сразу хочется другого. Вышел там на 50-й этаж, хочется на крышу. Вышел на крышу, хочется на небо, там, рядом с Богом, да, где-то жить. А на самом деле, я вам скажу вот что. Если уж говорить по существу этой новости, значит, лишь 12% сказали, что вышли на желаемый уровень дохода. На самом деле, есть только один единственный случай, при котором можно это сказать. Вот только один, когда можно сказать: все, я вышел на желаемый уровень. Вот прямо сейчас. Знаете, когда? Это когда ты кого-то грабанул. Там, не знаю, ломанул сейф, там, или хранилище в банке, или барсетку отжал. Там, знаете, повезло, там, да, так сказать, отжал барсетку, а там весь украденный бюджет области.
2: Да, например. Никто тоже может быть недоволен. Знаете, как в старом анекдоте, как в таком классическом, там, украл кошелек, а там не хватает.
1: Да, ну в этот момент, да, правильно, ну в этот момент, да. Нет, ну бывает же такое, что думал, там, чуть-чуть, да, такое, конечно, тоже. Это тоже, да, даже здесь так происходит, но иногда бывает. Знаешь, такой, типа, думал, там, там будет, я не знаю, там, пару лямов. А там реально, там, ну, например, там бюджет на мост целый, да? И вот тут реально можешь сказать, закрывая барсетку: все, я вышел на желаемый уровень. Да, через там 10 минут уже будет мало, но в этот момент, только в этот момент такое, да, можно сказать.
2: А потом за тобой пришли.
1: Да, ну это и другая история.
2: Экс-помощник, да, губернатора.
1: И уже другие цели финансовые. Да, баланда и так далее. Но слушайте, но если 12%, значит, если только 12% заявили, что уже вышли на желаемый уровень дохода, тогда это очень хорошие новости. Они означают, что тех, кто ворует, всего 12%.
2: Ну, и надеюсь, что количество будет сокращаться, там, да, вот, ну, там, всех там как-то...
1: Да, конечно. Конечно, звучит неправдоподобно, что только 12%, но звучит же хорошо, да?
2: Ну, да, еще, возможно, еще в эти 12% входят те, кто, там, не знаю, там, вот, ходит по вагонам метро, там, знаете, там, ну, вот, там, с табличкой, там, «Поможите, люди добрые, сами мы не местные». Говорят, они как-то очень много зарабатывают, как бы.
1: Ну, не они, так называется, это зарабатывает корпорация нищих, так называемая, которым они деньги потом, они думаешь их себе, да, а вот главный, как называется главный в корпорации этот? Главный нищий, да?
2: Нищий,
1: вот главный нищий, он, конечно, самый богатый человек, да, там, да, в стране.
2: А
1: да,
2: он наоборот, в костюме косплеит Дерипаску.
1: Да, или наоборот, Дерипаска его уже давно. И поэтому, да, вот человек, который реально вышел на свой финансовый уровень, это, конечно, нищий. Главный нищий нашей страны.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Нет, да. Не знаю, давай, пока секрет. Рассказывай всем, и мне тоже.
1: Да, смотри, в общем, ситуация такая, то, что ты, ну, уже как бы известная медийная личность была до того, как решил стать диджеем. Вот. И когда ты решил все-таки стать диджеем, как это было? Можешь как-то коротко вот так точно рассказать эту историю? И решил играть, взял вертушки у друга или нашел школу, сразу же устроился и все пошло-поехало. Вот как-то...
0: Нет, все на самом деле гораздо сложнее. Диджеем я решил стать давно. Это всегда была теневая сторона моей жизни.
1: Скольки лет?
0: Наверное, я всегда... Ну, во-первых, я топтал танцполы питерских клубов с детства. А решил стать... Кажется, лет в 20, когда я решил сам попробовать, и все это началось со скретчинга. Все это началось с запилов. Это все был старый техниковский пульт, старые техниковские вертаки. И это ворвалось в мою жизнь, а потом...
1: Они
0: уже...
1: твои были? То есть ты взял оборудование, себе принес или в школу все-таки пошел?
0: Был такой... магазинчик значит, в Москве, где продавались старые-старые, разбитые всякие как пульты и вертушки. И вот на что мне хватило денег на тот момент, я еще не был как бы снимающимся сильно артистом, на что схватило, у меня была сначала только, естественно, одна вертушка, и я купил ее, и это был просто ад для всех моих домашних, потому что мне кажется, что я пилил 24/7, и когда меня спрашивали друзья, типа, ты куда, как собираешься отметить Новый год, я говорю, ну там, знаете, типа, я, скорее всего, оливье поем и потом буду пилить, наверное, ночью. В общем, это как бы врывалось в мою жизнь и стало неотъемлемой частью, а потом уже пришел брейкбит, In Between Trust.
1: То есть с хип-хопа начал, с хип-хоп-бита, а что пилил? Ты, конечно, прикол, то, что мы было... Сейчас Паша там сведет следующий трек, а я пока поболтаю, я в восторге от истории, то, что было сколько было, купил себе одну вертушку. И, собственно, пилил ушам, по ушам соседей. Вот, так и, собственно, вот ты пилил. Расскажи дальше, как все вот это вот все-таки образовалось?
0: Да, дальше я начал делать первые рутины, меня, значит, научили этому Scratch DJ School в Москве, в

0: Эрик, и диджей Эрик.
1: Ты пришел туда и говоришь, я хочу к вам просто как ученик, они говорят, приходи.
0: Нет, не так. Я пришел, и тогда диджей Ворм выиграл батл.
1: Да.
0: И я сказал, что я хочу как Ворм. Потом я увидел, как пилит чел. Вот, и сказал, что я хочу пилить как чел. И все это пытался совместить. На самом деле, у меня скилл скретчинга постоянно падает, потому что как бы брейкбит не так часто требует запилов. Но на самом деле, мне кажется, что я рано или поздно рискну, и я сделаю у тебя, у нас на Инбите, сет на вертаках. И думаю, что, конечно же, нужно все это вспоминать, совмещать и дарить людям.
1: Конечно же, надо. И давай попробуем это 13 июня сделать, с учетом еще того, что это будет примерно год спустя того, как ты присоединился к нашему Инбит-Витрас течению или, не знаю, направлению, бренду. Назови нас как хочешь. Но это твой юбилей будет.
0: Да, это будет мой юбилей. И на самом деле этот год был такой активный и такой счастливый. Честно говоря, я даже не представлял, что все будет так сильно развиваться, потому что иногда, когда я отыгрываю там спектакль в Московском художественном театре, все мертвые выползают со сцены после поклонов, мне все говорят, куда ты? Я говорю, я на рейв. Все говорят, ты сумасшедший человек, как у тебя хватает сил? Я говорю, не знаю, в 40 лет жизнь только начинается, и это правда, поэтому я здесь сегодня на Радио Рекорд для вас.
1: Слушай, а я вижу то, что у нас как раз вот по народу тоже собрались там данелевские рейверы, там ребята из прошлого, так что у нас это возрастной какая-то планка поставлена на сегодняшний эфир. Но что я хочу сказать-то еще? Вот мы договорились, 13 июня ты у нас будешь, постараешься, да, нам попилить и показать весь класс. Но вот ты затронул тему того, что закрутилась, завертелась жизнь с появлением Инбита. А ты, вот любой артист, который стоит на сцене, он в любом случае это некий обмен энергией, да, и вот ты больше наполнился или опустошился за этот год?
0: 100% я получаю от зрителя колоссальный фидбэк, от зрителя, от публики, от танцпола. Я уже запутался, как кого охарактеризовать.
1: Люди!
0: От людей. На самом деле.

0: 3000 человек. Это была какая-то колоссальная продажа. То есть вообще собралось очень много людей. И когда я показывал в театре людям танцпол, они говорят, ну и как ты потом выходишь в Московский художественный театр, где 600 человек, 2 часа молча, а потом хлопают в ладоши, и ты наклоняешься. Я говорю, это разное искусство, не надо путать. Я уважаю театр, я уважаю кино, и я теперь уважаю очень сильно музыку, потому что уважаю я из-за того, что я очень серьезно отношусь к тому, что я делаю. Вот.
1: Огонь, огонь, огонь. Слушай, я тебя отпускаю, да, своди следующий трек. Мы еще вернемся, обязательно поговорим с тобой. И я хочу поговорить немножко о театре, о том, что вот ты там делаешь по ту сторону твоего мира. Ну а сейчас продолжаем. Павел Чинарев играет для вас, Ель Дивак с микрофона. И, конечно же, мониторю ваши сообщения в группе Радио Рекорд ВКонтакте под видеостримом, за которым мониторите вы. Понял.

0: Ох, ну что ж, дамы и господа, вот на таком треке с 2009 года продолжаем наше общение с Пашей. Но сначала небольшая история, предыстория сегодняшнего эфира, когда я говорю: Паша, нет, начнем с того, что мы договорились, что Паша приедет в студию поиграть. Я говорю: Паш, окей, давай, 21 минут я, а потом поиграешь ты. Он такой: не, я такой микс приготовлю, он будет такой спокойный, такой вот необычный. И сейчас вот я слышу, наверное, это первый трек из спокойного необычного, а так ты просто месишь тут весь народ. Ну и, слушай, вопрос, в общем, к тебе, про твое творчество. Вот повлияло ли как-то твое умение общаться с аудиторией, с учетом того, что ты столько лет был на сцене до этого, да, работал с публикой, на то, что вот происходит с тобой во время диджей-сета? Потому что очень энергичный такой артист на сцене.
1: Слушай, 100%. На самом деле, мне кажется, что первое, чему меня учили старшие ребята, не актерские, а ребята, которые работают в диджей-цехе, они учили меня не утыкаться лицом в пульт, а работать с публикой. И мои скиллы как артиста очень сильно мне в этом помогают, потому что мне не заставило никакого труда найти контакт с танцполом. Я помню только, что мне нужно было в первые, вот, например, битовские вечеринки, мне нужно было справиться с дрожью в руках, которая буквально длилась на самом деле там первые два трека. И общение, конечно же, с живой аудиторией в театре помогло мне очень сильно. И вообще между искусствами есть какая-то незримая связующая нить, которую я как артист чувствую. И этой нитью я и шил, собственно говоря, все свои умения, которые я пытаюсь преподнести на сцене для публики.
0: Огонь. Прекраснейшая метафора про то, что ты шил, в общем, сам, то, что имеешь. Мне это нравится. А хочется у тебя такой вопрос спросить. Вот ты сказал, что общаешься, да, с аудиторией. И вот тут вопрос. Есть разные артисты, разные подходы. И я, так сказать, изучала это, задавая ребятам вопросы. И есть те люди, которые находят на танцполе себе какого-то одного человека и общаются с ним. Есть те, кто выбирают себе какую-то группу людей и пытаются вот с этой вот группировкой, друзьями, видимо, какими-то провести это общение. А есть те, кто не смотрит на людей, а смотрит на танцпол как на некую массу. Конечно же, это еще зависит от масштаба мероприятия, но все-таки, вот если мы говорим о наших там in-between trust, это 1000+.
1: Мне нужно было свистеть по треку.
0: А ты вообще ничего не слышал?
1: Вообще ничего.
0: Зашибись. В общем, ты с кучкой людей работаешь, с одним человеком или с массой, вот без лица? Когда ты со сцены работаешь с ними, то есть...
1: А, нет, ты знаешь, я умею вычленять лица в толпе, и это очень круто, потому что я вижу каждого, и...
0: Вы поняли?
1: Я вижу каждого, я слежу за вами.
0: Я на самом деле то же самое чувствую со сцены, я вижу вас всех вообще, я причем вас знаю многих. Вот, но, в общем, да, ты как бы... Примерно тот же подход имеешь, как я. Ну, а сейчас такой тогда
1: Саша,
0: вопрос...
1: я у тебя учился, конечно.
0: А, вот так вот даже. Я даже это теряю дар речи от таких слов. Что еще хочется узнать? Помимо in-between trust, на которых можно тебя всегда найти, можно зайти на сайт in-between-trust.com, посмотреть, где Паша играет, и присоединиться к его соцсетям тоже, смотреть, где он играет. Но если мы говорим не о вечеринках, какие сейчас спектакли идут или фильмы снимаются, что-нибудь такое интересное для любителей?
1: Я по-прежнему работаю на главной сцене театральной страны в Московском художественном театре на Камергерском переулке. Добро пожаловать. Спектакли «Мастер и Маргарита», роль мастера, «Дядя Ваня», роль Астрова, 9 ряд, 10, 11 место, роль Станиславского, значит, спектакль «Жил-был дом», роль бандита румына, и я, наверное, что-то забыл, мне кажется, что я точно что-то запамятовал. А что касается кино, то, ну, конечно же, многие ассоциируют меня с всеми известным сериалом «Мажор». и «Мажор» готовятся две части к выходу, но это не главное, потому что на самом деле в следующем году я готовлю с режиссером Виктором Крамером, питерским, кстати говоря, режиссером, который делал еще сноу-шоу Славу Полунина. Очень-очень крутой проект. Это все пока под грифом «секретно», но это практически моноработа. Я бы сказал, что это в стилистике фильма «Амели», если вы понимаете, о чем я говорю. Это очень-очень странно, необычно для российского кинематографа, и я делаю в следующем году на это большую ставку.
0: Круто. Слушай, ну тогда коротенький вопрос про «Мажора», потому что ребята прислали в чат. Если бы «Мажор» был диджеем, какое направление музыки бы он играл?
1: Мне кажется... Вы видели Пашку Прилучного? Мне кажется, он играл бы афро-хаус, что-то типа того. Но это ж точно была бы какая-то пляжная вечеринка, которая нравится девчонкам, потому что Пашка Прилучный знает какой-то ключик к женским сердцам. У меня такого умения, такого скилла нет.
0: Да ладно, подтверждаю. А если вы не верите, приходите к нам на мероприятие 13 июня в Санкт-Петербурге на площадке Rule Place, и вы можете посмотреть, где у него этот ключик находится. Ну а сейчас продолжаем. Павел Чинарев играет для вас. Я Лидия Векс, микрофон. Слежу за вашим общением в группе.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Кто ты?
2: Прима Медиа.
1: Почему я тебя слышу?
2: Я голос твоего бизнеса.
1: Как это?
2: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
1: Это услышит?
2: Ты же слышишь.
1: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
3: Связь.
1: 992-300.
3: Сайт.
1: radiostv.ru.
4: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
5: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
4: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
5: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

0: Record Club. Lady Vox.
1: Эй, ну что же, к сожалению, этот шикарный эфир подходит к концу. Или, к сожалению, а к счастью, ведь скоро мы встретимся опять, ровно через неделю. И Паша будет скоро в Питере опять, это он частый гость, так что все будет классно. Ну а так хочу сказать, Паш, скажи ты, Женя.
2: Спасибо, дорогие полуношники. Спасибо, что уделили нам чуточку вашего внимания, чуточку ваших ушей, так сказать, подарили нам. Спасибо вам большое. Доброй вам ночи, хорошего вам настроения. Проведите классные эти майские праздники. И не забывайте, что мы ждем вас 13 июня.
1: Да? Июня, подожди, не по 13 июня, inbetweetrust.com.
2: А я сказал июня. Да. У меня просто профессиональная дикция, поэтому я так выговариваю.
1: А я профессионально все путаю даты, поэтому мне даже кажется, что мы путаем, когда не путаем.
2: Главное, вы не перепутайте, посмотрите информацию в интернете, мы ждем вас, будет супер вечеринка, будет очень горячо и жарко.
1: Да. И я благодарю тебя, Павел Чинарев играл для вас последний час в эфире Record Club. Я, Lady Vox, тусила, тусовала. Микс залью после эфира на всех ресурсах Радио Рекорд. Плейлист Паша обещал тоже предоставить сегодня. Добавим в эту стовку. Вот, ну и что? До следующей недели, уважаемые дамы и господа. Все было шикарно. 3 минуты еще. Павел Чинарев. Кстати, знаете, что вам скажу? То, что мы-то с Пашей тут продолжаем. У нас такие планы на ближайшие дни, о которых никто не знает. Но если хотите узнать, найдите нас в соцсетях. И тогда вы можете подглядывать за тем, чем мы планируем заниматься. Все, пошла. Наговорила лишнего.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62-920. Зарегистрирована Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

слушайте специальный канал DJ Гвоздь на сайте и в приложении Радио Рекорд. Stop the cycle, right the wrong.

0: Радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS-77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс шоу России.
1: But this government will respect that service. We will repay those who served us and house all veterans in housing need. Homes will be there for heroes. Such a far cry from my first conference speech. A live audience

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер ФС 77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.